дамугнан цалас хонда ёка теченген дамуг варкнанд хбар дирин замзура тантра жунд хаченга чига Рейтеринге санкалади тана чего аркмдани тирин хаси кнорон сингл лам чигни цикатмдани рангсинг мнярлам галам гани цинди гати жинн зэнд орди вча чуле тана тугмар чана ярам тука пежини хаси варк нирм дага ма тугни пяни цанг варкмдэ штиуна тан дага чели чигтун дэн ясм собжи кане ми зибжан хан варкмдэ чулла ту тада са кёсу варкмдэ ин се гутан ди варкмдэ тонина ролмдэ гудым ши гармд ин дара хартун дэ ши окэ тани сран ни хартун куртан аргмун гу варкмдэ штиуна тан дага хартун кур зонтун дэ чели хсмун варкмдэ чели чигтун дявжин апчин ахсам кане ми тгэжэрэ чэри чигтунг дявжэ гапчэ гапжэ кэнэ мин нибэн хэнэ гэр гмэнэ тамарон капшэнг дагэ нэрчэ гэдам тэнг дэг ипшэ гэдэ нэ гэрэм нэ гэдэм дэ чэ ин гэр шэ сонэ шэ гэ гэдэ гэ юн шэ гэдэм тэнг гэрэм дэ дин дарэ хартунг дэ шэ окэм тэнэ гэр гмэнэ тамарон капшэнг дэ сагэ мордо чэ дэва гэн дагэ чэри чигтунг дявжэ дэн чэ тунг гэ кэнэ мин дявжэ рэ гапчэ хэнэ гэр гэм дэ наин адам нэрчэ гэдэм дэ гэдэм дэ шэ шэ сонэ шэ гэ гэ гэн тэнг дорэм дэ дин дарэ хартунг дэ шэ окэм Tani nyerdar ugu tada saakale chile abdano nu warkumda chile chigatung jabja jacha jagni khani mi samjara chile chigatung jabja jacha jagsam khani mi samjana nuga rigmoni tamano kaapshangda saari. Dagiin nyerchik alamtang lukag yibshuk dolamda gudamda si shik sunab shek yoke awgalamtang lukag yunshuk dolamda jindara khartangda shi yoke. Tani jadam chikag pejini thasi waki nyerimdaga rigmoni chapchaga warkumda in sonyi naayin daga tungpa dewa ga yinda chile chigatung gabja jik saat khani mi zibjana nuga chapchana rigmonga kaapshangda sa naayin dolamtang nyerchik alamda gudamda si shik sunab shek yoke gualamar chanarchanga lakana mani alon kanan jogan jikam eke. Ti hanchin dani yang jalam chikag pejini thasi waki nyerimdaga chakarinda kormu warkumda yuti yung naayin chakarinda kormu kaapshangda sa yin nomu khunga shabsha sakala osu warkumda ni ngipar ta yin karma nyak thamba di ngana sitang maashtuk sirvi lungkana yamran yogan jikam yese kukhem Tani na kormu ni chaka kaapshangda chari nirstung ngabjasim sobdin khani mi tiktira chari nirstung ngabjasim thamba khani mi tiktira nu warkumda naayin nirchi galam tanga rolam dani kukdumda shishik sunab shek ugaan murschangarchangala khanamani lungkana yogan jikam yikhe

0: Nyilu nyishu yarmarza chuchia dojiri, harchir ta chuchima chungsum mga tina chungur nga bia yarnang chukjia wala timushia dojiri.
1: Ri, ta shashiku nani kyul chasungsa, makhulsa, timu yochir?
0: Ta timu chang yoji maria, ta karkidu yada, ta chang miyaga, ta taga nirkibka yang nyaga simze juwa, ta nyasam ngumi jina taga marin nari, shakna tugi nari mo, tsuka katok karmar, tamga sorgu yang togriyaga, nyang jina tsigere chigin rigmandugri efshi, adna yoga ta na, yang te imda mokor efshi ati, efshi ra taga kandanda nyoksoni, timu garang ta chut efshi ati, chut chatangani, yara tijong ta na, yara sakni rinba, tsanzig rinba, tikhir jab ta na, Тимы лорджиг таң дуғлай кірзгамей.
1: Жи-жи. Та саны маңсуғы тау сангина кекеуша нөң етіні кірше данжуғы шеге көк?
0: Та цығезгі цуу кадемым дезгі чиг танхуй мазамарда цуу чамдан разгылама сонығы та ранне су сағни тігі чиг данжығын тумбуы көне. Та мацы пи чиг цуаялуғы мамченгі зу бұны маңгы таны. Та маңна ян тігі камчы манығы танығыры, тігі ланығы ланығыры, чуд чамнақы чаманық ойынырын, руха чонгы зива жаңығы ныры. Тігі ян шасы чиг чига тун юбын нега гапу ши шаса, гаму цуғыса зай кахуэ зонры. Та нартырғы маңазыға нжу маңызға. Makumga rangga yang nyingan nisi korngan terang nisi chakum kurwari to tsari yon di taga maa rinjo makumga jima ta dza ririg na wana chi nyo na chod xamdang zhi ghani gubar tamari chakuk darwan.
1: Ngolong sajaga shesuwa dengul kushuwa yang chuftan khindaga niwa mambaz tungu yoka.
0: Ta kaanla kaansamza niwaze kona, ta miyazga kharki chota maanjigna, ta taga choshu ngakson ta mkhatanjit ka nyankabshon jo jachab jayin rimo taga chota maanjigdi, tamuz rimo te taga chota njig sona, chota maafshin changan zirri, shetangna chiki ghorwaari, ta namjinga, ta kaanla kaansamga chik sema babko ni danjig tamari ono tamuz ri.
1: Ri ri, tirang kaansong shalang galen sin chon nipchanda tangli yano te chichi shina yin?
0: Lakso ya, gajan chi. Ya, demo.
2: Htam tang, htam zini, sim tang, sima bich. Tun tang, tun galang ni, li tang, li gjab ch.
3: Chong na woshka la long chin je, kaansong shalang lin chan na nyan bera gao si shi.
1: Ya chambu gari cho demo?
0: Demo yin gonzimba demo.
1: Demo yin, tereng kanzong shalanga le tsingab chanda tangla yin no tiji chi shigo?
0: Ya kwa ten chi gonzimba.
1: Re tigna, ta lem singa gyorum tara thumar kira yin ngoshtizga tab dizga kina?
0: Nga yina pail tika zung tona shimbur zara tachin jangsa mhana machila ma tachin babsa malung gagdin shikimu nangnu tika xir zhung rangmu ku zambu lhasim jik saganyambu donsum yosa sa mayin tiki nangnu ku mandam tukay shankam chustu yi tenji onzu sa tika tenzong shikimu ni ta tetikamaru sa holi akkin tamur gunga nyam naga ta ngimnyang la yamu yang tamnyang la chambu gari sira
1: Re. Tiga na ta tamkhin jandir gitu ni shargaan tungu tupnu tamkhin jandir kapta baar.
0: Kaba ngawa gitang ni ta khali long tara kharji gaan tangzi kiyan shargaan tungu zi gyn chanyin tupnir.
1: Re shargaan tungu tupni kapta tani zonti gyachi nyankun tang shtankun mangpu zga tsongi na yang zima shi ga gafsa chibu tupko ni. Tumu re mo.
0: Re ya.
1: Diga tang kyo rangi tsarlong shonsu kori gita tang. Ki daltangi ki shtamkhui gu pshattang ra ta yina shtam randag kargataga gyagim sinsigunar. Da yilun sosu tang tani rangi korik yun tsuhimbu yira yonrin da. Shatsukha nyunga rangi chashira karsung ten rangi shig ngirgo saga chara ndag ngay tani chashi yuk. Rangi yangina lobjung gurung tani ten nyonsur chumu shiong tata kakuni kaptazgina.
0: Ya ngunzimba. Ta yina ta ngan chizu. Tāngā zū sācā sirkū jimārī tātā gān tsūng hōmbū gāyilōng yōng mā lā mā hārkā sirkā tān tātā wā zā gān tsūm nī nā xī gā tā gā rtām tibshā nā kārchī yu dīnī mārchī sāni mā cikā yāng rtām khī rā tā zū xī gā yām cī māng nī lāqabar tā gā zū nyentuñ gā shūg rā lōpsū gā shūg nī shā nā xī gā chāchī pānsum tsūg nā gā tamu gā yāng chāchī zā gā xī gā bār tā mən tūn bā zā gā yō nī jimtsin tamo zgari. Ta tani sara rangzin ta yongri ta so dirib zgari, dirib zga toni, chitsuk zgari, chitsuk zga toni. Ta tarku warkam de to na 다 사자 또메 왔습니다. 니마 칼로 강트 그 담시파 몽우영 아담 팅게 디럽던 간팅게 글음 조 소소니 냠좀 쇼나 양식 글라이모 찌기 따글라이모 띠게 이냐 글라이모 띠게 이달링 양 담퀸데 샤팅사 지게지게 지금 겐조사 도모칸라 간스미 욕 이나영 나랑가 다 파일 그 특가가 사자 세지메크 다그추뜨근 도르미키쇼코 총홍보 일롱롱라 다 특가가 이중 더니 장자 땅 조소손더가 뜨근 땅지 용내나 양땀더샤티타소 의주치 카치 디나리 마치 사나리 디라가시기 츠고든 하정 양니드모즈리 옛날 샤르팅 따라다가 라이모즈게지나 무조 사찬이 치땀더샤기지나 토토모다 랑게랑비크 손이 쇼니 저다리 땀더샤니 드모즈리 데나티다가니 라이모즈기라 다 라이모즈기나 한치존 손난디셰가 야 떠이낭이 때랑 츠카차치가 갑다일 당이 츠카차치가 갑다지다리앙 츠스무드기 실무키니 공스무드기 보무키니 하시츠가 말마더니 사시츠가 돈먹고니 냐즈가 츠스무코니 따즈가 알마치니 츠스무샤죠 끈다니 공스무포죠 냐다니 아 점천디땅니 지다리시가다가 랑게 마사지가다리 아젠 토사지가다리 츠브거랑징겐 갑다즈가 시기 얌센즈게니 점천다모즈리
1: Карсон
0: тэр? Да, Карсон тэр нь тауз гэж хэлнэ. Яг ихтэн мөгөний цус майн бигүни часай гүн өтрэ та сача ярмын нэг андив ай юуна. Аранг гатамг капшуг та гэн ина тила кани кэргэн гүзүн дали тгишэ чи жимцэн дэм үзэри. Та чихэн жог жина гэж үчи Карсон тэр нь дэг та хаймазун цуна гэж яран голог сэжимэ гэдэ нэ хара сэтрэнса тэни кансуса Таданыг чүтэгэн цурнгэн гэшгүн дэшианага малу цэкулаз бганда таузган сумна янкэргий гёшик гэшгүн дэн янтамхэн дэдэг гэгчэнэй дамузгэрэй. Дан хаймазаг чүтэгэг кап дунгутан нива самбаган рэндар гэчхозунэг ланжандар цуи дали жагэйонри тасуган ян шкачаатэ чиг ранжинг кэргэй чиг ngаркэхэн ранду чипугуны ян шайны дамузгэр. Дэй нанг лаймузгэй юнэй на тандэгэ шэг. Я реко та тэрэн зуртаа узган сумнаангэ тэрэн чүртаа кух мару кашири гзэг васу кару садэви. Ртам гэрэн чингу жэгэ хтярэн нонгэн нэшэви. Тардэн сумня хэрцэг чигэ чёк хуамкэр гунэ цгэ. Хуан амка чангу сэр тэри. Тэн сумня ма тэн тэгэр там нэг цэгэр зугэр ири. Цэг тон ца чангу сэр табзэ дал. Цэгэ зэр кача гэ гжатэн. Янна чёшик лай мэ дал. Ян чэг чи юнэ гэ. Тэмэ гэн жэрваз гэ ян. Лун дэ чуна шигэ чэтэ мэ нюаз гэ.
1: Ажиж та ранге мансажгы кончунг гцэн гожгы тигэд алетам шакюнда ингэна суйер юнж мар цэрэг хуйзгэр рета карсон дэрэн тан голгодон ешгс жамбан дэг чөшик гхтан хүн дэд гондэ ингэна тарчип чешэ сонодон тан дали та елон сосуни та каша шатан дэн гэр гөкзэн тэрэла
0: ари ятэри
1: ажи чөрөнгэ ингэна там шакюнде жонай курт чи тхомэр та намзг нүнли жонай
0: а нги там дэ жонай курт та со та чилуни тун чонага варжа тани вли яра та жонай дали чилуни тун небжа гварнде тапшар ган тунлани цакатам озри та тхо тунорнг жонай курт та со та ранг хаса халу токун данду маса маму чонгун данду га сани тани тэгэр тамтэ тэгэ жонай дали ти юнг дали тан дандэр г корм зо яра чиг шиги юнди та со ранг чиг кэдэн та чиг нём жой жэн данда цэк жанча г тон нин каг та зу цэгэри мон жой жэн данда тэму г тэг нан цэк тон нин ранг ин дандэр г корм чо зу нира мара гэг тон са тэму кам мон жамаз гё тани хара ти г ти г юнди та зу та чиг мэн нан даз гэри ранг шин гэр ранг гэ зо инжи нара та кэн гу та зу тон буй артам ша чу г тэг артам хэ г мон юн та зу хши г кам ца мон г жэг ти тэг хкачаг дардан тзу шихэ ромбу идали тэму ишак ишак юм тасо шиг ман цук тэг гапс тувни лака ранге зон нам там г капшиг ди лака нэр та кэн ава на кэн идали тивша на та чхэн зуг жина гзу ловсу г кур гэн тэн г кур анда тавз гин жина кэ к дардан тзу шиг нём го ним цэк нэ тэг зэг цэг юка идали хшиг на та г там г хуй г жан чара та тэг дали ловсу г нам бай дали шана хшиг ян ти чони тэг ранг жон дари тэни тэг чоши зу гзава зу ди кор нэ ори тазо дар чукугын ян такта инжина ажин парвата зу тина сигнита гэр пулын давну нямдир ганини тэгэр качатып шаккур тасу о сена аю на кузгра лина гдава гнар менз гёкандо чуку намба ти дали шали юнг юнг чери та шарга ан тонс кын сайнин рав топсун та жерман ранду шана тамзыр
1: та гартар тэнг тамшил баз шир куреш сугут хо сона шис хо ни гэр твни чу там хэдэг нивас гон гон тонё а
0: тани картаг твни там дав шали та шарга рат лан ти сона та рынги картагра чи цухтан гэж шатан рав зэгэ мандра сай ок
4: Жи-жи. Так там хуй рынгы кухни сих там хуй хину кайгын зилен гойдина, хакир там хуй шуму хитя.
5: Та пазин дани, так там шаку на самбагу шанна, та пазир бячи, та пазир гэпча ярмар, та пазир шиг.
4: Жи-жи.
5: Так самбагу шиги мара дара, так та пазир нга чу шасыр гонды дара, так антар рынгы чин гёян дгарху, там ши бади цая ген рая чуэр тан яна дин ген кансин тау. Тан да тама там шиг, там шиг, та пазир рынгы, пазир нгу нгама так лу зонтан зге.
4: Жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-
5: 다가 다시 그 로프티 쓰고나 컨트디라 같은 냠냠 타마치가 소니 소는사다 랑극템 장나라 딱템들 가지고 지금 도르사가 그 난기가 되나 디와크 와크 와장나 다시 그 가차 시기 급척 냠냠마 토크 다 냠냠 시기 다른나라 냠냠 시기 된 조카 랑기 소좀 마마 맞 다른나라 해치 없기 때문에 그렇게
4: 제 카르톤데는 땀 흐인데 중거타서 시기 장네
5: 카르톤테는타 다 사퍼터지 아디 다 카르트라다가 간이 한적 요니 다가디 카르트라다람 톰볼인 건 다잠부 카그탄 회라다 마스고 장득다 사퍼터 된정 탄답 시핑 같은 좀 업된 돈돈 간다 제우가 한 도장 버리 다가 다 우도 너즈르즈 카야나 다근 조금 무지나라 티카나 고마면 다 함께 담고 시 차프라요 다잠부터 다른 걸로 또 시가다네 다가 다잠부터 지게지 다가라 간섬 다센지라 디라가 지게지 또 버치 마스 안다 회지잖아 ngaran gatin ching amam tonaran rog mochi ma zire tag ama ga kaning zik sig tam khoi ma jang da
4: ji ji
5: tam zire
4: ji ta maung pa na rangge tin na chonu ti to rangge khas na sig nan de ga gu nu dom ke san re ko nar
5: a tak to nu ko to ndof sher pa ga ga jigi sher pa ga ti sher pa ga ga jig dan de nyam gum ma jig ju da la so yi ju da tak sig tak to nu ko so zir sam ta ta ngi ta da ni ta sha yer ka ina ra kardu ti la ga da ni sil sir go nar ta ta тавсайтын сада шайгылалагынын шини юк машина юк машина жамбырычы яшайги темпомли чуңар кышагыты та чыктым деп сана чота сыга юк якыялалала чу карчырага дина шайдер сыгыта я кырзу семди жананымды кокума тайгыга тасын шайынга чыгызга рынгы сукучы тек кукучинен та акалаган сымгы рынгы хизукутенен да тасын картылаган сыгы немара юк шанур шага тамзыри
4: реже терингэн ленс гэп чанда тыңлыны тичишнин
5: аягана
6: Yadubanaba, Tisik Anga Teranga Kanjung Shalanga Lesson of Tonsum Denjo Lesson the Girls Womding Gankerwa Harjata Hitang, Tarkalwa Shigalu, Shikup Tarkalwa, Hunter Serantan Sonomer and Shinin, Kazanam Jikan, Donzan Tang Somdig Shinin, Lesson or Jimmy Nala, Masu Soma Yang, Kirinjal, Yashin Yankunam, be Matat, Randy Kunga Lesson, Gentle, Sanji number, Yanet Jishisha, Yada Dimushubanaba.
2: Арнинын туйн техтам я кынжунс жандын кеш болла серсам
3: кынжунс серсам
7: Седин жанын кынжунан ба чинан ба демуйна ма ленсин дин донзын ба ринзын жома ян
8: Демо жугунан ба ма ленсин дин донзын ба ченгүн жайын
7: Tashta chenambi nyanlum tunjo jamban dana tsornun yangzhuk nyanchung kong urkila longchung ga gangzhung serisam lintzin yin. Tangdi lintzin nang da somrugbi chenamla, Xi Jinping ga jesil chunglik gori langwa dang, korig songchub dang nuchi tonyim, masi shtamlang ji chanban ga gojig shi obi namba zi shibda nyambar gabsa shi.
3: Ganshir yonsi alolub chajig serisam da pangbi,
8: Nasu 통문아치 시진핑거 예슬 종릭 고르랑와이 볼덩비 그 소브즈바데 통타와슴더 머멍멍주게 최소거 된적데 앙당부른 조기시바 대지셜 텅디의 갱엔지 나츠르 사령 년다시기등요 된적 통치 능 이브르드 년다스터가 통당 소물 담진 세계발이 소영 버잠시 머롱데 데리도나 야크브등 머멍라 도그트메비 종근 조슬 Ngayparda dhenzhag tuwanchi jya nganchi maalag tigu changwa zide. Kaili jya xiepin ganchi chir tungwa dang dhenzhag tuwanchi lakwa jya shibshir chenbu samur baywa.

ཐོབ་ཇོང་ ཡིན་ ཆོག་ ཇི་ཤུག་ ལེ་ཀ་ ཡིན་ ཆོག་ ད་ཁང་མང་ཟིག་ འདབ་ཇོང་ དེ་ གག་ཅིན་ མ་ཉུང་ཨ་ཟིག་ ཐེབ་སིག་ ཏེ་ནུ་ཅེང་གམ་གང་ སོང་ཅི་བེ་གོ་ན་ ཐོམར་ ད་ཤིབ་པ་གཏི་ནི་བལི་ འཛིན་གོ་ནི་ ཏམོ་ཟིག་ རེ་ཏན་ཤ་ཡི་ཚང་མ་གཁུ་ཤ་ཏ་གོ་ཅི་ ལེ་ཤ་ན་རགོ་ཅི་ ཛོ་ཁར་གན་དེ་ཏང་དེ་ད་ཤིག་ཉམ་ཇོག་ཟིག་གོ་ གེ་རྒིན་ཚང་མ་གཡང་ ཐོང་གུ་སར་བ་ཙམ་མ་ཐག་ཏ ད་ཤིབ་པ་གཏི་ལེ་ཤ་ན་རཏང་དེ་ཏང་ལ་སོག་པ་ གང་མང་ཟིག་ཤ་ཀ་ཡོ་ནར་ ཏེ་ཏན་ཨ་ཏུ་ཁུ་ཆུང་ཆུང་ཚང་མ་གཡང་ངེ་བར་ཏ་ཡལ་ན་ཟིང་གུ་གོ་རེ་ཏན་ཨ་ཟུན་ཨ་ནི་གི་ར་ཧུ་ཡི་ཆི་བར་ཏ་གལ་མ་སམ་ཅན་དམོ་ཟིང་གུ་གོ་དེ་ཧན་ཅི་ནི་ཏང་ཁ་ར་ཇོག་ཅི་གི་བར་ཁ་ཚར་ཅིག་ཙམ་ཆན་ནི་དམོ་གི་བར་ཏ་ཟིང་གུ་གོ་དེ་ཧན་ཅི་ནི་ཤ་ཨ་ནི་གི་ནེ་མོ་ནི་ཟག་ཆང་ས་གི་བར་ཁ་གི་ལམ་སིན་ཙམ་དམ
ага та ньюанжина зурсанча юквас гэж үтх шиг гачиг лагши на чук чижун ла суква та мангаз к тамун ачу кёни тена нэгэн на зуга нигнэл чен а ягна чиг нигник кэн нингин жони та моин шиг манга та инжина цама гэрнгэн лагши рнг чучу а та лас ква инжина цанча гэ суква ян шиг дур нэйгу тианчэни лууд тэн лууд чиг куин хэрэг зэб гони тамус хэр та нэн гисэ зу ньюл чиггу г угни инжина хуй чарта джинэнда хуй чаг катунд гару ину чинг та няма г улт итэн ар ябтна дугун чуи тэкэр г шипага нигинди тезг н учин зони та лишэн дэгу чикава ин лууд хшиг цан суна сэй машани чимтэ зу лууд хшиг сау чиггу тмуу чана ин машак рита ин лууд тэсиг мугмугини гэргэмэрк самны юу томог гочл дайтан лишатина ян анигэн дэсиг нопа цапчин темни томос тичэнг алуу кэн дэнэна чоко логойк сара масаг вартгад сиг ихэн цамбазг зинжуут та сиг гэчини томос дикург шисэнгина ян аси талам мани та тамни хи тамни томос гэрла тянчинин гина мгэгэн нямжун дэ хонгуй да тэн ди жинтэ жикэ та жуйна чоко лишан дэ жуйна алуулл Аньян чин ла сухуа тагу чих гаваян хэрг вартаг дэгтан анди нямжугий гуну жиян дэсул шэцэм гарийн урдун мүжгэний нэвэрд зу шэй сунгэ дайтан авжангтай жу ар жангаран астай жу дэйна зу аньигэнд сүутабга Тианчэнэ зу тунсар шэнди нэвэрд мэгнэл тан гэсуна дитугт сунгэ дайтан мэгнэл санкэг манбатан дайтан аньигэнд сунгэчвэй жу манбатан дайтан сунгэчвэй жу нэхси гачих Дэнжина дэрэнг пугжар, гимг сэнтэмз гэцата жуку чонг-чонг-чонг масайдаз гэдэнгэ. Ngaci чунгдийнэ вэлэ рэнг мэгэнды сунгэчвэй жу дэхси гачих. Дэна пама гэчу на ян капара дааны, муян сэг манга, дэгдэнгэ на ян пама мангазга чацунжина, ngiwurta higo nuzo nu pama maazika ta ngaci magan jindi ina chuku siyawaga gigan ina chuku kaaparta ngiwurta chugu ni tamuzgirla. Ti hanchini pama ga karga mksunda ta ngacu mantag choli dao ni tamuzgir. Tena chuku chong chong sama chonji na ta soma narsungu nuk jenga magan da sunga ma dharma tang adartang nama chukwa. Ari nyangniwi chuku chong chong chong tena titsu mongzgu meka di tangna chuku chong chong sama li siyaga cita ketsiga nyanchuk yuil sangma ga rikwa shtiangu zunga shibta nyungu. Ri kel tungo mo kong yin zi tang na Amaru kik po chang na Huo wu sim chi cam ab zi Amaru kik po chang na Huo wu sim chi cam ab zi Tiga tiga zi na matig matig matig zi na tiga Ri kenda niga si kik zi ga zamu nir Choko chong chong manga zi ka pachir kil yu jir sam g Ri ma ken na songa choko chong chong zemba chi Kachi akik chiti ma ken na ar zong yun jina zem ningo Арийн хүнийг дугучонцон цо дицүг гэнгэ тэнди начун сибигас лемцэн ян тунцэмд нэжгрэн та тэнди сумжгва тэн дунзэмба пугжар гими сумжин гэнкэрва таржата хинур цуи таркэвашиглу чэчэв таркэва гэн тэрэн сунумрэн чи ацу лемцэн жимаг тони ян чэртэг юйэл дугучонцон цо нэхгүгэ димуши

0: Yan zar zedan bir gil bulan chinam tang long chintang jar jin ram ga xam kan lan ji. Nyan gong chinam bir gan kam zang. Tar ta xir zhong rang mu si bi ling nyan mu si tang lan chinam ba gar. Nyan nam tan jo gu nun da yin na. Nga chu mchorun na jang rung nyan ching kang war kalu long chin da. Tani war kalu long chin ga chie da thora ra thob sun de ka ta li rup gu nu gar. Nan zum jang ga li chin thori in jir ka ga ta tung ga li chin da yin. Di na nga di rung ga di chul xik rung ga li chin da ga. Don zin ba ra zom rik ba chim lo du ma yin.
1: Yan zar zedan bir gil bulan chinam tang long chintang jar jin ram ga xam kan lan ji. Nyan gong chinam bir gan kam zang. Tar ta xir zhong rang mu si bi ling nyan mu si tang lan chinam ba gar. Nyan nam tan jo gu nun da yin na. Nga chu mchorun na jang rung nyan ching kang war kalu long chin da. Tani war kalu long chin ga chie da thora ra thob sun de ka ta li rup gu nu gar. Nan zum jang ga li chin thori in jir ka ga ta tung ga li chin da yin. Di na nga di rung ga di chul xik rung ga li chin da ga. Don zin ba ra zom rik ba chim lo du ma yin. Re ta ni di rung ga di chul xik rung ga thori in jir ka li chin di na nga gob rik si yo nu ga nang tun da na ba chun tsam chur rung ga zik di rung ga li chin. Di na nga di rung ga di chul xik rung ga li chin da ga. Nyung wan da da gu
0: Sony, Warkum Domuzga Kyuk, Dagachina Bagatan de Yarna, Gobri Sinu, a Yarnan deer and control the Tua Zonuga, Gankan the Tamch the Yongjub Sinuga, and Namba Nitsatazu, Chimuzuria, Daga Yarnanga lives at and Jabka Yoka. Аяннага ливжагачуна мджежира ючири донжира ючири улун зинжира ючири яна таркувачу рынган цуа нумагнын ашигдали нямнин игунугу лыглинг кырга ливжайын камары гергинан бага ковжги еки юк тана чинан бага ливжа кантан кынзги нара лин цам чызга кчимузга тунук джи вар чимузга тунук я донжим джеже цамага цатхин ранру ян дичл царнугу цатга тожага юк Тэгэ зо чирна нимар ири дицлу вэчүкла канита мнери ри чапр киртандан чоргоно янсикуну а хөйтэтэн чамцонго чу аярнын гонсон дицүндэг говжгтарг мнери ри кэрг дарти варг хөрсөн би гонсондэг дицүнди жаран хөри тозгколи юна та хөрсөн би дицүд жаранг лгзун лгын юнига торж гонра юучэр чэвшон дэвшон машиера аярнын цай царсон нера юучэр Тэгэ чү томарири жиндэн гэрэн гэл хувжаг коригэн дэн аутиг гэл хувжун гэн цува дэрэ чапры юонэр хсиг чапры юонэр жара сүрэн курирэн гэ гонсон рири гэ дицлэн говж гэл аканар асиг чапры юонэр та тома лалам сону шэджина аяр гэн гэ гонсон дэ цар гоник гавара дэ ливша манцха ак ги ката гэ нэчэ майон та сем кэр сем цэг сем дэг гэ ягонэр юонэр ян лалам сону шэджина гэргэн гэ шэну гэм чэг тугли туга ва пин гэн кэр дэ та лэн чун лэн дэ ти хан чи гэ донд гэ мэн ан дэ сон нин чон сон нэр аян Kamang mong zi yonar. Tagar ngay ma soma, achu ayar nang da tangarung kami, oda lotung na ba ayar nang gan charzi chamu yok. Yangar ngay ma garang ga gongsang dichun da tong tang ra vichu shetang la ka na, ndrigi da wasa, chungi da wasa. O, nye zanba zong chun shetina ra, shawa tong tang da muri lagvlang yina, di la ka na da lenji zi ra, topji zi yok samchik, nyam nyong chirgin da nyam chuli da lini, achu leci mong po zi jam nyong yo. Di la ka ni chi chu, chazi shiyan da yin zi na, O datang ga yarnang ga dichun da chi rang rang am chun da shi china chi ki wei chu li ji yin rang rang am chun da shi china gong song di nang a shwa

Ajira tsabzhu gini tela tibzhinga ji rengkong kongtang tab jali dikita di na zu mamta ga khirg sirg non thing cha de da mangzis ga yuqa zin chok tab ga tarang ga sam cheng go rang ga yang khirg si ti de zu shira kirim kri dang zu jai yong na atam us khirti dang na yang da tang dar ta berang ga mang chok arsi mor chep shu mangaz ga la kanara chu cha chirar gemsin mang buz ga yok ta nafsi she gun undara chu nafsi she le rang ajing nyeng gun chi kichi she gun chi kichi nyeng gun te zamba zu main bar nafsi zik ga thona zu jigtin ma chi ga lagni lang tur ga sha pa xu pa ga thabra khir ta ni khir ga yen lig min lig ga ani lig mang az ga yong ga yo nu shora ta mani chu yang ka cha ga da chi kala ka ni yang маңпу үзігі шайығы налым деп жығдан ар маңзик ашатыдығу та чарсинді жығы жоқ дейдіңна тал ұма гергін намба гіріп шайқы еуіну шықа чагыр маңзи еқуазы чығы болыңна жаран күрерінгі егенді лобгону гір капсыйын лоб дейгіз дәне еге лойдалі цхын маңазық суғынергі тұнеда рынгі жүйегі ғуна мджігі ғуна
gangji chani jesha song da ko sekun ta chu yang dong da che chu ra na se tan da se chu ge ji khori ge zina chu ko ta mo zo yang rang ge chim sang na ni kan la kang chim ri ji an chung ge cho sta ri ji na da ron de chu ta yar nang ge gong sang ara ki yok da ge zo hama zong chu ni se chi na ra rang ge dong she la ma hi na ra yo che re rang ni lam chu ni se chi na ra si gi chong ri an na se ta ma nga ko tang zi si kha jang ma lun zi ko yo che re ta da ro kha jang ma lun zi se ge ra shong 가정 파실 쓰지 메는 지금 내 랑근 같구나 셋지 메크 질다고 상마 예나영 랑기도 셋주고 조와란 담바다 요동나 다르고 조가 자라도 문년지라 요크 예게르 그글라 카나낙트므라도 모라 요크다 톱딩달이 셴나라 초고 다시 그 노즈 하마즈 그 웹트글라 카리와즈 그 웹트든 페이지 용고나 토마랑님 페이지 용고 그 하마랑 글라 카라시랑 그 리반난 던진 고가 시코노 드레다 그 랑랑 촌 셋진라 양 담진도 장지나 아더니 대영 아주 다 고여로 뇽촌도 시아빠 зэржэг хатангны жиг чившиг гэлг та чижү жиг мэн та та зуян гантар зум дэгэн гу олон хуртан ра тани олон лун вирк га чан ди чуна ян ачу жиг хобзу гэ ча та ян ман боз гэ юк сам та тани та мэрген сону шэ чинара хой чан дэв тин гу чойк жүшик гэ цэкла кан ин жина ян лоб чун ломаз гэ кэр гэ чэцэл дэн тэн би гуни о олог тамни тани олог ён на нжа гу тамни тун мэрту гэ ха мэко ва мэхсэл ва мэчул ва гэн ча дэ мэйк гэ сик гу нутэн жина ян сиги ата лобчонг томаз гам цун шечна га мхсл чи улгна рава га хой чаз грес сиги джиги даун ут кэрг чэц тэн тэн ба га хой чаз грес ко ктэри тэн чони та жоши кала кани тэри тэни жоши кала кани та мрна ра нёни тэмс грела мрна нё нё зги на ти чок кэрг там джи тэ чим жо ян сиги ханд го юк гоп жук тэни та кэнг мэрги ше ко ну го там джин дэмс кэн нара чу жигтэн мчи лгни лнг турк шаванд шек юну о тэни та дэчи зонг го кэрг рон ни тэп джин лэнг сунг го жэрм ти чони та тонд гамн зг шон нура кабда манг аз гэ чона онда ина шагара кайна машага сикну го катсын чел дали такыр кэ шек минара хтам джитэг шонрым гэ чона та онго мадам си камуз гэ нуг жигин жигин дин дамуз гэ тон та хрингэн малам кан дамуз гэн дим нуг жигин жигин дин дамуз тон та андор чику тагзул азу тим жигин ди тан хтам бита ранган гэ чэзгэ иго гэ ранган гэ чэзгэ лиго гэ чэзгэ лим мэнин гэ та чу улангша панглан гэ нди панглан жигэр дог шаван дин жако там нэри ꯀꯣꯊꯝꯅꯔꯤ ꯍꯥꯟꯊꯣꯅꯔꯤ ꯀꯣꯕꯆꯣꯅꯔꯤ ꯊꯃꯨꯁ ꯇꯦꯟꯖꯤꯅ ꯃꯔꯒꯤꯁꯤ ꯀꯣꯟꯗꯨꯔꯥꯇꯔꯤ ꯔꯪꯒ ꯍꯣꯏꯆꯥꯟꯗ ꯇꯤꯅꯨꯒꯨ ꯆꯣꯅꯤ ꯔꯪꯒ ꯁꯥꯝꯆꯨ ꯅꯣꯡꯆꯨꯔꯤꯟꯖꯤꯅ ꯑꯣꯈꯔꯒ ꯁꯦꯝꯅ ꯀꯥꯝꯅ ꯀ ꯗꯔꯆꯤꯕ ꯆꯦꯅꯨ ꯑꯇꯅꯤ ꯉꯥꯟꯁꯝ ꯆꯪ ꯌꯣꯡꯈꯪꯒ ꯄꯟꯗꯥꯟꯗ ꯗꯦꯡꯒꯨ ꯏꯟꯖꯤꯅ ꯃꯔꯒꯤꯟ ꯆꯨꯅꯤ ꯁꯤꯆꯤꯅ ꯀꯔꯒ ꯑꯣ ꯃꯁꯥꯒ ꯃꯊꯥꯒꯤꯜ ꯇꯒꯗꯒꯔꯤ ꯏꯟꯗꯣꯔ ꯆꯨꯒꯨꯒ ꯅꯥꯡꯅꯤꯟ ꯇꯕ ꯖꯥꯡꯑꯣꯅꯨꯒ ꯔꯪꯒ ꯁꯦꯃꯥꯔꯥ ꯇꯃꯨꯁ ꯋꯥꯕ ꯊꯥꯁ ꯌꯦꯅꯥꯡ ꯗꯦꯔꯆꯤ ꯖꯨꯡꯒꯨꯒ ꯂꯥ ꯀꯅꯥ ꯆꯨꯔ ꯇꯥꯁꯜ ꯃꯟꯔꯥꯕ ꯃꯥꯡꯄꯨ ꯌꯣ ꯀꯁꯤ ꯉꯣꯃꯥ ꯉꯣꯃꯥ ꯔꯪ ꯔꯪ ꯉꯛ ꯊꯣꯛ ꯂꯥ ꯀꯅꯤ ꯁꯦꯂꯤ ꯁꯣꯅꯥ ꯗꯦꯔꯆꯤ ꯖꯨꯡꯒꯨ ꯌꯣ ꯗꯣ ꯗꯤꯛꯁꯤꯞ ꯆꯤ ꯒꯁꯤ ꯖꯤꯟꯔꯥ ꯅ ꯅꯦꯡꯟ ꯖꯒꯔꯤ ꯁꯥꯝꯆꯤꯜ ꯇꯃꯨꯒ ꯈꯔꯒ ꯁꯦꯠꯁꯂꯤ ꯌꯣ ꯀꯤ ꯌꯦꯅꯥ ꯔꯪ ꯒ ꯈꯣꯏ ꯆꯥꯟꯗ ꯇꯤꯅꯨ ꯒꯣ ꯊꯣꯅꯤ ꯔꯪ ꯒꯤ ꯇ ꯃꯥꯁꯝ ꯊꯥꯁꯤ ꯀꯣ ꯀ ꯖꯦꯝꯁꯟ ꯇꯥ ꯔꯪ ꯒ ꯒꯤꯔꯒꯤꯟ ꯇꯅꯤ ꯊꯣꯛꯨꯟ ꯅꯣ ꯗꯔꯕꯤꯟ ꯗꯔ ꯆꯣꯕꯖꯨ ꯒ ꯆꯦꯠ ꯇꯥꯒꯖꯨ ꯂꯣ ꯖꯦꯝꯕꯥ ꯅꯥꯟ ꯆꯤꯇꯣꯡ ꯅꯨ ꯃꯥꯍꯇꯣꯛ ꯔꯪ ꯒ ꯁꯦꯝ ꯒ ꯗꯦꯋꯥꯁ ꯒ ꯔꯪ ꯒꯤ ꯆꯤ ꯁꯦꯝ ꯒ ꯏꯟꯖꯔ ꯋꯥ ꯆꯪꯔꯆꯪ ꯆꯝ ꯃꯥꯏꯝ ꯕꯥ ꯇꯥꯎꯁ ꯒ ꯂꯥꯀꯥꯅꯤ ꯔꯪ ꯔꯪ ꯁꯥꯝ ꯆꯤ ꯇꯃꯨ ꯖꯤ ꯊꯥꯁꯤ ꯀꯨꯅꯨ ꯗꯦꯟꯖꯤ ꯅꯥꯌꯥꯡ ꯔꯪ ꯒ ꯁꯥꯝ ꯆꯤ ꯀꯨ ꯅꯤꯋꯥꯔ ꯔꯪ ꯔꯪ ꯒ ꯈꯔ ꯒ ꯁꯥꯝ ꯆꯤ ꯇꯒ ꯂꯣꯃꯥꯔ ꯀꯥꯝ ꯁꯣꯅꯥ ꯈꯣꯏ ꯆꯥꯟ ꯗ ꯂꯒꯅꯥ ꯍꯥꯕꯁꯤ ꯒ ꯈꯣꯏ ꯆꯥ ꯀꯥꯡ ꯇꯥꯡ ꯀꯥꯡ ꯁꯤ ꯒ ꯐꯇꯤ ꯁꯣꯅꯥꯔ ꯈꯣꯏ ꯆꯥ ꯇꯤ ꯆꯣꯅꯥ ꯔꯪ ꯔꯪ ꯒ ꯂꯦꯟꯖꯤ ꯒ ꯔꯥ ꯃ્યાꯡ ꯖꯤ ꯁꯤ ꯌꯣꯒꯨ ꯖꯨ ꯇꯥ ꯀꯦ ꯆꯤ ꯄꯣꯔꯤ ꯇꯥ ꯂꯥꯂꯥꯝ ꯁꯣꯅꯥ ꯁꯦ ꯆꯤꯅ ꯆꯨ ꯈꯣꯏ ꯂꯨꯛ ꯇꯥ ꯈꯣꯏ ꯂꯨꯛ ꯒ ꯊꯥꯕꯂꯝ ꯃꯤꯅ ꯆꯨ ꯂꯣꯖꯨꯡ ꯒ ꯊꯥꯕꯂꯝ ꯃꯤꯅ ꯆꯨ ꯀꯥꯡ ꯇꯥꯡ

0: Tangzgam Sun Shachinar, Tablam, Driju, Niju, Yiju Tata, Kachimbur, Tobjung Yehi, not Titsukayam, Drius Gila Lunjuk, which had Tajugla Kaniratri, Lalam Sun Shachina, which are Mangati, which are Katron Sokon, Lalam Sun Shachina, which are the Tina Sentry Mangati Dali, Yanting Jogonar Yuk, Lalam Sun Shachina, Yanchi. Таг кузина таг мен энтэнда та хойча тачи ямо топуз гти ю сонара рангжин гчи хиг юни желачи лонг юни томс гти тана та ранг гм нэрэри гчи ка танг тан баран нэрэри гэ кэрэг чэц танг тан бигони хойча лог ба танг товжун ши би талам дэран жаж мар тэр кан тэр та ранг нан цам ну ину го хэлг кэрэг тав хиз го гти тана та комо мргим сон ши чинара хойча ти танг ширан кэрэг хэлг нон чун дэго нон дэн чинара товжун го талам сэр Tani Aranga Kurga, which at the Tini or Don't of Donugu Tony, Arangi Samsung matches yoke. Tin Dangjakono, the engineer, which are locked up Zri. Tamayo Chumalam Sonsi, Arangi Samsik in Yuat, Tangangini, or Zambaski Chesik, Gergunga Kasika. Te toja, to Tikin Jogoni, Tamu, which are of Jonshi Tavara Yonri. The girl Zamba to Tik Zamba Kurga, Ibjurkutuni Taju Tira Kachin Jetara, young Telik Sarnik Kurgachata, a yoke. Дилиг гэзэнчи мазын баз ызын гтажура азэнчи кэргэ янтиг рангам тун шэчина гэзэнтэн мамцун уи самцта ё чхчхур тэг дэтэн дэртави самжиг гэ нипата ё чуян гэчин бори та самжиг гэ ниванд чмуз гэ гэлчин яни натэр мымазо чу гэргэн намба гэ кабда ину гэ чунара ё тэни чу амэгсэл жачи ловчин но ломарга кахтали дали та гэндла жагэ ён умачу товчин ломага самжиг гэ ниванд торндгра чисэн ичу тала риванан тэптуну ё та Tatang the Rison at Axel, Tigre Yang Gojerangi Yujiri, Tani Tarkup Gachu, Topchil Shipi, Tablumgala Canirayang, Topchil Sarvas Gitana, Tani Girgan Gitishir and Kurumark and Dung Jacob Chigidali, Tasatan Kansam Sunshina, Tarkup Topchik Tablum Tadila Kanjugo Yoskun, Momentina Girgunga, Manga Shelly, Homarki, Yong Yong Shelly, Tani, Maradishako, Brigitting the Serakuch, have Shigitun the Vichil del Lipsandrogon, Tomosrita, Lalan, Tarkum Sunshina. Гэргэн амбаг шиали хумарка качигч хумарка лапангугч хумарка лгангугч томат кэрэг төвчгэн нэг мэн та цавшиг ик нуг төвч шижүг капшугара ян томсга киг юка тэгэн тар дэна самжиг непа мэн бузг жисэн раранг лгланг непанд тонжуд да качин рейс ик нутэр ата лглан цамара гэргэнгэ юшачи цамара гэргэнгэ шиали данг жагжура гэргэнгэ чукаман данг жай шатан яна та гэргэн нэгчгэн данг жамна ти Samsung Kurzum Marto Yungumika, Tushiran Kurim Zendaskan on Yungo Jaching up Chesuna Tin Kuacha Donish. The Mayim Brathoma among Ashaliona, Otatungus, a tanker tanker del Tamugos Hotel, Tark of Girganabaka Kurgus Hotel, Shetra Rangus Hotel, Shipping Yamung and the Muzun Yapchu Siona, then his tanker tanker of Gidel Tamukab de Nerang, Thoma Ridin Zendaskan and Rasigi Sayu Yella Janura Kurga, Samjurta, Namba Natsu, Yella Martin de Tamu Mombu Yongio Kersikun. This time of Shelly, Darka Jelly on that, Tazulin Yamjizga, Mazdavas Yang, Tobjioka. Yamji, the Muta Kurg, Chatus of Chibjingiona, Tanyan Sinimazgata, Mandrava, Machikwasgata, Yonsenu Quatrench. The Ganchu, which has a tago to Tobjons Yakuti, the Garangaju, Tablum Tendrijutang, Gachimbu in Mutsilke, Ranga, Nisena, Lavlang Italy, Ranga Kurg, Sambat, Jura, Tamchiku, Dagachi Dalini, Tifsheran Kurin. Нямдис гэр дөр дөрс гэрник азэнг алон гатажуда кэчинч тэгэн дэтэн дэтэ би хуйлуг сэнти нён тундам джэжура шэчу чунгма гэргэн зура шэк юк тэни дэндэн чи хуй чара тэ муртану хуйлуг кэргэ комси юка ёну тэ мул хумаз кун нар аранг ням нён шэк кун о хуйлуг нён тунд дэ шэна дэ хси гэрэнг иннин дэ гжура асима нги жугла кана тэ пантх юк сэ тэ гэрэн ан тун шэна хуй чара тэ муфти на ши гэта жуг шорт сэнти ма трин дэ ян тэ тэн шорт ян чи та Ranganimati, which I didn't want sharing Ranga Zonsarjan Saranga, Cartan Druzan, Ranga Jinia Kananga, Degrola Squatamuzu, Cabda, Otering, which has a tear and Nakamu no Muskia Cocara, does the Liranga, Cabda Yelubina, Taranga Tirang Tinu Tasik Sima, Rukutum Nitamuga, and its Liokasikuna Tianchin, to Tark of Chirnaji, Thorja, Nilhovjaga, Corrigandana, Tal, Hovsik, Kirkusangle, Napanatsuka, Thorja, Jigger, Talhoman, I'm going to join Tang, London Dress, and Nira, Homan, I'm Kirkutujung, so on the Pensum Jesus of Tangju, D. Carta de Dalini, Thorja, Jimshuni Shanganatsu Pekonra Yonri, Young Thoma, Ridi Kirkan Zendara, Tsukara, Tamuga Nabanatsu Pekonra Yonri, Young Damugan Ara Kirk Kangla Kansum Gishigi, Aranga Nipata, John Darini, Azambaga Lakag, Yamun. Lingi, the Natakshigi, Pamba Yoka, Games in Chigasikuno, Runga, Runga, to Litsin, Dirgili, the Litarko, Tanga Yansila, Chuk, Damjit, Mazgun, Rekanid, Mazu, Shilionari. Titana, tanda tanda tabi kargo khuya lo qorchang sing la kan shali sona ra ji ji mna shali ta mna tar ko chu tab diri gadara tmu lang tang ni yang ji ma ji marang shira nya ni te na ta zun mab ji ju go niwa game sin ta yo ka tmani ta tar ko ji cha ni ji khoi chara nda mor ta ju go tuar tur nang la kan ra yang zgi zgi la la zgam chonu shechina khsi gi yo go ni per go ni pe go ni ta musri yang la lan chonu shechina ji khoi cha ta ju ta ji ji Jinyuan Jogoni, that champion Ragar Sonson, Dunzalong, Dig Kirin Jogoni, Tamuga, Anitati Dana, Tahuichar and the Mutitana, or Tongstig of Tinas Gata, Shungus, Himat Lungi Jelachin Jorgis in Arkamuri, the Yangra Orkertaju, the Gachin, the Yenang, Yangra Orkertaju, Titsuta, Comcubra, Tamchuk, Tepisona, Titting in Yeranga Jalantana, or Jadisha and Yangatana, young. She gives in your car, Mumangumachu, which are in this century, the Nistaratamu Jason, Atangumaruzu, Sharan Kuritiri, or Tajikarjay Jonu, Zonaker and Patra Rangelti, Nyan Diran of Zinkerke, Tongulu Jonu, Century at the Motisona, Tafsharan Kuritangi, Tarzul, Losa Hatamu, Niva, the Yokosikoka, Titana Tarku, Drejura, the Tamchuku, and Gala Gansum, Gajiva, Yul, Auto Engine Tarku, Ajalantan, Tabdi Rilatu, Capranas, Ojalantan, Sharan Kuritangi, Nianitina, Tirant, Tablum, Chichi. In some injuries, sunk. Yatani during Gangai Lancer Madunga Samban, the Jilidalini, Tarang Abjig, the Lotro, some got some chinti on the Tugal of Dunda Tamchilla, the Ni Quatin Chishin in the Jimson China Baga Kurga, Tugger Jura, and the Latangvi of Sambi Nuan the Tamchugu, during the Litz and the Jiti, Dajachin Yankin, Tamchik, Goyoner, Titan Shirtang, a chun dihan, Nana Pansen Laji, Nyamu Jiriga. Kabdazina chukunyamnyong jirig kirg gorkubra lhubjung isa mangpuzg yota di hansini ta chi namba lhubjungda namba zuushi di chirnan da tangdartawi kirg mdrajura tani ndoinjura nda tangdartawa kirg zhuwara miwa yopa tamchilla jis yerang tang tani mntad bapa lhomili juga riwashina yin yaadna darta ancamdani dirang li cindab jilandigani yabda chibzga nyan juyil
1: Tormund, 别人给你家能下卡起有吧想不想带来这个这次我产品等别人来出啊就是总体 卡克等卡冲的卡冲等卡冲的年纪松着的就比。阿年纪那把MP是应的。而呀卡克等卡冲的人通卡马这里没给吧。这卡冲的将把一那我的那边给。阿顿卡冲的人你特这是没给了。卡冲的人你特这是没给了。卡冲的人你特这是没给了。卡冲的人你特这是没给了。卡冲的人你特这是没给了。卡冲的人你特这是没给了。卡冲的人你特这是没给了。卡冲的人你特这是没给了。卡冲的人你特这是没给了。卡冲的人你特这是没给了。卡冲的人你特这是没给了。卡冲的人你特这是没给了。卡冲的人你特这是没给了。卡冲的人你特这是没给了。卡冲的人你特这是没给了。卡冲的人你特这是没给了。卡冲的人你特这是没给了。卡冲的人你特这是没给了。卡冲的人你特这是没给了。卡冲的人你特这是没给了。卡冲的人你特这是没给了。卡冲的 Rasta kapara chigajan da chig, agadan na chinga dan thar ga thiyan. Chormuna yangchukha nyanchinkhang, orkala nyanchura dinini.

0: dear marati, tomog of Shapasha and the monk Zimunga, and Golon de Shirkitag, Gurmo Zajin and Shapa Zajin and Tanyon Zritag, Ta Kansa Wanstag, Tug the Argsum, Shisan Lanak Dashusum, Tug Golok Archon Kursum, Machoku Jersa Kursum, Tripitum, Dorjinger, Kirby Tsigzajet, Minmon Chakam the Baki Kavinong Shongor Zritan, and Gologayan Tavi Chantag, Shapasha and Manga churches make the Tuaregana, Chigla Nipa, Telichan, Nyonu, Temuri.
1: Other and the Shelligan, Shelishi Shakun Marto, Vermut Tarach, Shitam Hishakuni, Tam Shatug, Kirkus Ham, Sakint, Sesunora Yoner.
0: Yantag Gamu, Takerk Kurge, Jergup to Chuchakuni, Timuor Marsh.
1: Жи-жи. Та малу цулу цунхуэн бүй ээн дахтав цунгэна, шилэчий кюрчшитра мэншилэгэна, ди вэмэл дгаян кэргэ уэрэй чадар цунгэ. Шаба шаги. Ди кахур ёгэ?
0: Ёгэ.
1: Данголог саша цунгэна, ди кахурны вэмэл дгаа мэгсэг жи шанжуг гэзэ кэрэй мэгэ.
0: Мэгэ, мэгэ, мэгэ.
1: Дарты варт кэчи кюл хакэр шумэзэ шалвэкэр.
0: Мэлу нэш ярмарза чучэ дэгэрэй, харчэр та чучима чонсым мангатына чунгур нэбжа ярнан Тэгжээ бол тэмүүш яд үзэр.
1: Ажи. Та шашиг нэний гүл чацсан са махул ца. Тэмүү ёчэр.
0: Та тэмүү чан ёж марья та каркэд дэ та чан мэг та тэг нэркэб гэн нэг сим зэ жо. Та нэсэм гүми жина тэг марын нэр шагна тэг нэр мо цэк ка тог кармар там гэ сор гу яна тог рэг. Нян дэ нэ цэгэ рэ чиг нэг мэн дэг рэ ша нэ ёг та нэ. Ян тэ им дэ мо кори ша ти э шэра тэг кан дэ нэ жох сон ни тэм гэ ранг та чө ша ди чө ча та ни яра чэ жон та нэ яра саг ни рэм ба цан дэг рэм ба хэ тэр жаб та ни Тимон лорджиг та дуглай кэрзгами.
1: Жи-жи. Та саны мансуг тау сангина кикио шану нэтэнэ кэрсия данжуг шигэ гог.
0: Та цэхэзг цуу кадэм абдэзга чиг танхуй мазамар та цуу трамдан разг лама сонаг та ранья су сагни тэг чиг данжиг тумбу икони та мацэпи чиг цуа ялог мамчанг зу мбуна манг тана та мана ян тэг камчи манаг тана гри тэг ланаг лана гри чуд трамна кэтрама нахуа нари нруха чонг зива джанаг нари тэг ян хачи чиг чига тун юбан нига гапу ши шаса гаму цуху са зяй кахуэ зонжи та нартар к маазга нжу мак Rangayang, Ningan Nissin Korgan, Teran Nissi Takum, Kurwari, Totsari, and the Taga, Marinjo Makum Gajima, Taza Ridigna, Chinona, Jod Sundan, Je, Hanigubar, Tamarichako, Darwan.
1: Golo Sajag, Sesu, Dengul, Kushuayan, Chufan Hindag, Niva, Amambas Tunguoka.
0: Takanla consum the Niazekona, Tam Music Kirkicho, the Mandrigna, Tatag, Choshung Arson, the Mahatanjit, Ninkasson, Jacha Jay in the remote of Chud Mandriti, Tumus remote, Chotan Jixona, Chud Machin Changan Jerry, Shetana, Chiki Horwari, Tanam Jing, Takanla consum, which is Sima Bakuni, Danger, Tamario, no Tumus.
1: Ajay, Tirung Gonzon Salangalin, Sinton, Nijan, the Tony, and the Titian again.
0: Laxo, yeah, but then she had the more demo.
2: Tantang, Tamsini, Simtang, Simabich, Tuntang, Tunralangi, Litang, Lirjab.
3: So many worshipers are not in jail, Gonzon, Sharon, and Tanya, but I got sister.
1: Я чамбу гарычу демо?
4: Демо ин гонзимба демо.
1: Демо ин демо ин. Тэрэн гонзон шалангалэ цингэв чанды тонэй нө тэгжи шэшэгу.
4: Яб гадын чин гонзимба.
1: Рэ тэгэна та лэмсэнгэ жорм тара тумар чирань нэн уртэзгэ тавдэз гэгэна.
4: Нга ина пайл тэка зун уртуна шэмбур зары тэчин жанса мэна мачалама тэчин бабса малун гэгдэн шэгмо нану тэка хсэр жун рангму ку цанбу сасм жиг сагнянбу донсм юса са майн тэкэн нану ку мандам тукэй шэнкэм чустуи тэнжи унзу са тэка тэнзон шэгмо ни та тэтхамару са холи акин тамур гума ням нага та ньвнян ла ямо ян там нян ла чамбу гари сэра
1: Re. Tigana ta tamkhin dandir ki thone shargan tu thunu tamkhin dandir kap tvar.
4: Kaba ngawa gatang ni ta khali long tar kha ji ang thang zik yang shargan tu zik gen chan yin thon dir.
1: Re shargan tu thone kap tu tani zon te ga chi nyang khun dang tang khun mang pu zga chang gen ang ji ma shi ge ga sa che bu thup ko ni. To mo re mo.
4: Re.
1: Dig tang chu rang ni char long song su ko ri ta tang Kita tengi ki tangkui fshat tengra ta ina tamrendag kerketag jajim sunsegunar. Ilon

0: там ша чуг тэг там хэг маньон тэ зух шиг камца мангэ жэр ди чо тэг кача гэр дардан тэ зух шиг ромбу идал тэму иша кэ ша кэ ур та со шиг ман цу кэ гапс тэм ни лака рэнгэ зо нэм там гэ капшу ди лака нэр та кэн а ва на кэн идали ди ша на та чхэн жу жина гэ зул хобсу гэ кур гэн тэн гэ кур да та воз гэн жина кэ кэ дардан тэ зух шиг нём гэ ни мэ цэ кэни тэ гэ цэ ю кэ идали шиг на та гэ там гэ хуй гэ жан чара тэ тэг дали хобсу гэ нам ба идали ша на шиг ян ти чо ни тэ гэ рэнгэ жондари тэни тэ гэ чоши зу гзава зу ди кор нэон ри та зо да чоку гэн нэ ян та кэ тэн жина ажин пар ва та зу ти на шиг ни тэ гэ пул нэ да ну ням жир гэни ни тэ гэ ка ча тэ ша кор та зу о сэм на аю на ку згра ли на гэ ва гнар мен зги о кан до чу ку на ба ти да ли ша ли юнг юнг чэ ри та шар га ан тон сэ кэн сэ нэ ра то сон та жэр мэн ран ру ша на тэ мо зэ ри
1: та га тэг тэн гэ там сил па зэ шир кур ши сэ гот хо сон на ши сэ хо ни гэ чо ни чу там хэ тэ гэ ни ва шо кэн гэ нэ тэн юм
0: а тэни картык тун итам деп шали тав шаргара талынги ти суна тарынги картыгра чицуктан гэж шатан ра ут зигезг манда сай ок та чыдгай ок дина чицу нүк танг там шеко но тауз гна терин тондыга низг лакани такырта инжина та топа хар кур сын кури рижпар жазын ра хан сынги дадып шеко ок ян картыг зг лака юм шана рынг лура рка тэни карчиг чүцэл сема дантан глака ни гланжатэн аранг кодгин жугони та жерм ранду тумо дэри нига чапр ёк чапр ёк раем кантар чанкырги гамангжа гэ чони та картык се гунун дилам кани тамшан нун дэкси гамангжаз га ям цамба чин тум ни мэц кэни ти тэн на шэндэм гэргин зэ дали ян кару хавин эни нго диен эни кэро са картык тэр эни нго са нг тин да эни кару ла дэ лун дэ ле эни нго чэ дэ ям дэ ле эни хчиг зэн гэ зэ яран жогни чин ан гэ зэ тарам пэн ну диен кэргэ тэм дэ рэб жат тэн рэм ба тонго жимчин чэзгадина сини чуртам хыг горган чик юмэтэн нини чуртам го сачган чомэн хсам сани чутэг цэг горымтын жигмэн ласугати юнрита зоё ранг хсиг тэг сема зинжи цхрарма дэжи жуёг тэр тасо шэра тэг чэсгутэн асм чиг шай горита зогни та цхма гэ чиг та сача хэ гзан ран руран ян саклуг сун ран ру юнрита зогни ян хчиг ла чиг тэн галан хэптэн дали марах чиг шал юнрита зо хсиг ямцэн гэ гавс тобжи та тамо гэн хэнцма атэрк
1: Жи жи тэна тэрэн нэл ямсын гэвч анда таны нот хичи шишин юм
0: яа гадэн чэ
1: атана нэхү дэмо
0: яа димо тагэнги инжиг тарнда ни вол ка гэнри жонг нянкин танкин намбаг та ук со джингэр там хи нэр гэ жэрсо сэ юнда маним ба компети ням ба харсори ням ба ри сири чапарин тали өрөп цабгин намба зо инжина ян нэр гэ жэрсо кишгэнди хама намба гэ чин жогэн жогэ юм ран гэ симсам батан гэрэ вара горэ литэн гэра ва ин гадэн чэн гонзэн ба
1: яа яа тэжи чи
0: яа гадэн чэ
2: Хтамтанг хтамзими, семтанг симабич, тунтанг тунгаланги, литанг лирдевч.
3: Цонгна вошкала нунчинче, ганджун шезун линцна нябрага сыши.
1: Я там шилпа кармачо демо?
0: Демо гэрген.
1: Сапа гапутан уйчу там хэ дан шинрэн рэшкав чрэкаг тухны чо шэргаан дон топсунзга. Рэ тэнэ зонтэ гяши нянкэн маазга цунгэна ян шэгэ чо гапсэ ян маат хугу гумо. Хшигны хтам шану яг, нинэ лу чунг, сэмны хсар шаг сэг. Тэгэ тэнэ тэрэн чирэнгэ та чи тхумар там шаку жэгэ гуэрмт кавдазгэна.
0: Рэ гэрген, таранги чонри зэгэни, таранг чэнчэн хамага тавгачг сэргуна картник та нерди сэргуна ти наварга жи качара тшэни тамызэр тагаранги ра ятага вгачг качара тшэчу гани тагычка акыч кыхтам сэнэр таза зэрзина рангера ти ламуну дэдали шэйэнди гак тазам шишин мартэр та чунуру так так сонзге ятга марардан гардан гэ сонзге дали шэйэнди гак тасганын жо кай таг ти ламуну дэдали вгачг тамыз та тир тагани та наржин та кантрэн дэтэр ти кантрэн дэ собарэн мэнгэн гэ таг так тамшэтэн дэтэр так собара табдигинг гхтам шагунути так шигня за данган жоқари так лгэрдэрэтни так талгатари мо тагран гхтам хэрэт шагуну няни так ян конжорт чи ранг ялан зэн тамну зонз зома тамну пэз гти далита дилакан дихши гхтам банру тамам базиз талу чергни таних стар гэ тондо картер ранг жо машину мни нана нга зушана жозми кара та картер тивар жи гвар тэтки ранг гхши ранг гашгунд чи ажинчон рю лон та танжомата
1: Жэжэ тахтам хырынг кхны сихтам хы хину кажынзлен гөжэна хачтам хы сым хич.
0: Та пазымдан як тахтам шакуны самагышанда та пазып жачи. Та пазыр гөпчэ ярмырта пазычык.
1: 제제
4: 사마우시 기마르다라 다가 다 파지르가 추 세스르고는다 다간다 랑게 징교엔 그렇고 담시 바디 자야겐라야 조르탄 야나딩 겐 컨센타 아 탄다 탐아 탐지 그 담시 이렇게 다 파지르는 그 파지르는 건가 맞다

0: ᱛᱚᱥᱚᱝ ᱛᱚᱥᱜᱮ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ
0: ᱛᱟᱢ ᱛᱚᱢ ᱵᱟᱫᱤ ᱡᱮ
1: ᱡᱮ ᱥᱚᱱᱫᱟᱭ ᱠᱚᱨᱛᱟ ᱥᱟᱠ ᱠᱟᱵᱞᱤ ᱥᱢᱩ
0: ᱠᱟᱵᱞᱤ ᱭᱚᱠ ᱠᱚ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱵᱞᱤ ᱭᱚᱠ ᱛᱟᱜᱚ ᱥᱟᱜᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱜᱤᱨᱜᱮᱱ ᱨᱟᱭᱟ ᱡᱚᱨ ᱛᱟᱣ ᱡᱟᱢ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱ ᱟᱨᱠᱟ ᱥᱟᱜ ᱵᱷᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢ ᱛᱟᱨ ᱜᱟᱱ ᱡᱚᱠᱛᱟᱝ ᱜᱚ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱥ ᱥᱤᱨ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱤ ᱠᱟᱨᱪᱤ ᱜᱮ ᱢᱟᱱ ᱱᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱚ ᱜᱟ ᱠᱟᱠᱟ ᱠᱟᱫᱤ ᱢᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱚᱠ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱛᱟᱨ ᱟᱥ ᱦᱤ ᱡᱟᱱᱥ
1: ᱥᱚᱱᱜᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤ ᱥᱤᱜ ᱡᱚᱥᱤᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱥᱤᱜ ᱠᱤ ᱫᱮᱣᱟ ᱥᱚᱱ ᱫᱟᱢ ᱛᱤᱜ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱧᱮᱥᱤᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱢᱟ ᱥᱤᱜ ᱱᱟᱭ
0: ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱟᱣᱟ ᱠᱟᱨ ᱠᱤ ᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱡ ᱱᱤ ᱪᱤᱜ ᱟᱨ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱝ ᱤᱝ ᱛᱟ ᱟᱨ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱵᱫᱚᱢ ᱠᱚᱱ ᱱᱟᱥᱜᱤᱱᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱠᱚᱡᱤᱱ ᱨᱟᱜ ᱧᱟᱢ ᱧᱟᱢ ᱛᱤᱜᱮ ᱛᱚᱵ ᱡᱮᱱ ᱨᱟᱜ ᱫᱤ ᱫᱟᱫᱤ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱨᱤᱱ ᱪᱤᱜ ᱫᱟᱱᱟᱨ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱪᱤᱱᱩ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱨᱮᱝᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱨᱞᱩᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱢ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱥᱤᱱ ᱱᱤᱣᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱛᱚᱱ ᱛᱟ
0: ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱮᱱ ᱫᱟᱨᱟᱝ ᱟᱹᱱᱭᱟᱢ ᱵᱟᱞᱟᱨ ᱛᱚ ᱢᱟᱱᱤ ᱠᱚᱢ ᱯᱮᱨᱟᱝ ᱜᱤᱱ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟᱵ ᱡᱟᱝ ᱮᱫᱟ ᱛᱚᱢ ᱱᱤᱱ ᱛᱟ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱥᱤᱜ ᱧᱟᱢ ᱧᱚ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱞᱮᱱ ᱡᱚᱠ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱮᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱭᱩᱥᱟ ᱠᱚᱱ ᱱᱩᱱ ᱫᱚ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱢᱤᱜ ᱥᱤᱜ ᱛᱟ ᱥᱛᱮᱢ ᱵᱚᱜᱚᱱ ᱟ ᱵᱟᱱ ᱦᱟᱯᱛᱚᱝ ᱱᱟ ᱵᱟᱭ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱛᱟ ᱢᱟᱨ ᱛᱚᱠᱚᱱ ᱭᱟᱝ ᱡᱚ ᱥᱮᱨᱱᱤ ᱡᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱟᱵ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱥᱤᱜ ᱯᱟᱪᱤᱢ ᱥᱚᱱ ᱫᱟᱞ ᱛᱤᱜᱮ ᱥᱟ ᱥᱟᱢ ᱡᱚᱠ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱥᱤᱜ ᱪᱤ ᱞᱚᱯᱪᱤ ᱥᱤᱨ ᱜᱚᱱ ᱟ ᱠᱟᱨᱛᱟ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱝ ᱛᱟᱢᱟ ᱪᱤᱜ ᱟ ᱥᱚᱱ ᱭᱮ ᱥᱚᱱ ᱥᱟ ᱫᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱠᱷᱛᱟᱢ ᱡᱟᱝ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱢ ᱫᱟᱨ ᱠᱟᱛᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱠᱢ ᱫᱚᱨ ᱥᱟᱜ ᱠᱟ ᱱᱟᱭ ᱜᱟᱡᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱤ ᱣᱟᱨᱠ ᱣᱟᱨᱠ ᱣᱟ ᱡᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱪᱟ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱯ ᱪᱚᱠ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱝ ᱢᱟ ᱛᱚᱠ ᱛᱟ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱝ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱝ ᱥᱤᱜ ᱞᱮᱱ ᱡᱚᱠ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱚᱵ ᱡᱚᱝ ᱢᱟᱝᱟ ᱢᱟᱡ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱦᱮᱪᱤ ᱚᱠ ᱛᱟᱢ ᱫᱟᱨ ᱠᱤᱨᱠᱤ
1: ᱨᱮ ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱝᱜᱚᱨ ᱛᱟᱥ ᱥᱤᱜ ᱡᱟᱝ ᱱᱮ
0: ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱜᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱟᱫᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱛᱚᱜ ᱨᱟ ᱛᱟᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱡᱚᱱᱤ ᱛᱟᱜᱚ ᱫᱤᱜ ᱠᱟᱨᱛᱚᱜ ᱨᱟ ᱛᱟᱨᱟᱢ ᱛᱷᱚᱢᱵᱚ ᱞᱮᱝ ᱜᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱠᱟᱜ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱮ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱝ ᱫᱤᱜ ᱛᱟᱜ ᱥᱟᱜᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱫᱮᱱ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱱᱟᱵ ᱥᱤᱯᱤᱝ ᱜᱚ ᱪᱚᱱ ᱢᱟᱵ ᱫᱮᱱ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱜᱟᱱᱫᱟ ᱡᱮᱣ ᱠᱟᱭ ᱛᱚ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱨᱮ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱩᱫᱩ ᱱᱚᱨᱡᱚᱞ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱭᱟᱱᱟ ᱛᱟᱜᱟᱱ ᱨᱚᱦᱚᱢ ᱢᱚᱡ ᱜᱮ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱤᱠᱷᱟᱱᱟ ᱠᱩᱢᱟᱢ ᱱᱮ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱮ ᱫᱚᱢᱠᱷ ᱥᱤ ᱪᱟᱯᱨᱟ ᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱞᱚ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱜᱚ ᱞᱟᱱᱮ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱤ ᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱜᱟᱞᱟ ᱜᱟᱱᱥᱟᱢ ᱜᱮ ᱛᱟᱥᱤᱱ ᱪᱤᱨᱟ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱵᱚᱪᱤᱨ ᱢᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱭ ᱡᱤ ᱪᱚᱱᱟ ᱟᱝᱟᱨ ᱜᱮ ᱴᱮᱱᱪᱤᱝ ᱟᱢᱟᱢ ᱛᱚᱱᱟ ᱨᱟᱱ ᱨᱚᱜ ᱢᱚᱪᱤ ᱢᱟ ᱡᱤᱨᱮ ᱛᱟᱜ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱᱤᱝ ᱡᱤᱨ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱮ ᱢᱟᱱᱟ ᱡᱚᱱᱫᱚ
1: ᱡᱤ
0: ᱛᱟᱢᱟ ᱡᱤᱨᱮ
1: ᱡᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱣᱩᱱ ᱯᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱᱩ ᱛᱤᱴᱚ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱠᱟᱥᱟ ᱱᱟᱥᱤᱜ ᱱᱟᱱᱫᱮ ᱜᱟᱜᱩᱱᱩ ᱫᱚᱢᱚ ᱠᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱠᱚᱱᱟᱨ
0: ᱟ ᱛᱟᱠ ᱛᱚᱵᱩᱱ ᱜᱚ ᱛᱚᱵᱩᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱯᱟ ᱜᱟᱞᱟ ᱜᱟᱵᱡᱤᱜᱤ ᱥᱮᱨᱯᱟ ᱜᱮ ᱛᱤ ᱥᱮᱨᱯᱟ ᱜᱟᱞᱟ ᱜᱟᱡᱩᱜ ᱫᱟᱱ ᱫᱮ ᱧᱟᱢ ᱜᱚᱢ ᱢᱟᱡᱤᱜᱤ ᱡᱩ ᱫᱟ ᱥᱟᱨᱥᱚ ᱤᱡᱩ ᱫᱟ ᱛᱟᱠᱥᱤᱜ ᱛᱟᱠ ᱛᱚᱵᱩᱱ ᱜᱚ ᱛᱚᱵᱩᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱛᱟ ᱛᱟᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱥᱮ ᱟᱭᱨ ᱠᱟᱭᱱᱟᱨᱟ ᱠᱟᱨᱫᱩ ᱛᱤᱞᱟ ᱜᱟᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱥᱨ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱯᱥᱟᱭᱤ ᱛᱤᱱ ᱥᱟᱫᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱟᱞᱟ ᱞᱟᱜᱱᱟ ᱥᱤᱱᱤ ᱚᱠ ᱢᱟᱥᱤᱱᱤ ᱚᱠ ᱢᱟᱥᱤᱱᱤ ᱡᱟᱢᱵᱚᱨ ᱪᱤᱜ ᱭᱟᱱ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱮ ᱥᱮᱢᱠᱚᱢ ᱨᱮ ᱪᱩᱝᱟᱨ ᱠᱟ ᱥᱟᱜ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱪᱤᱠᱛᱟᱢ ᱫᱮᱵ ᱥᱟᱱᱟ ᱪᱚᱛᱟ ᱥᱟᱜᱟ ᱭᱚᱠ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱠᱟᱭᱟ ᱞᱟ ᱞᱟ ᱪᱩ ᱠᱟᱨ ᱪᱤᱨᱟ ᱜᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱛᱮ ᱨᱟᱠᱥᱤ ᱜᱟᱛᱟ ᱭᱟ ᱠᱟᱨᱡᱩ ᱥᱮᱢ ᱡᱟᱱᱟ ᱱᱩᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱢᱟ ᱛᱟᱭ ᱜᱮ ᱜᱟ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱥᱟᱭᱤ ᱝᱟ ᱪᱤᱜ ᱡᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱚᱠᱩ ᱪᱤ ᱴᱷᱮᱠᱩ ᱠᱩ ᱪᱤᱱᱮᱱ ᱛᱟ ᱟᱠᱟᱞᱟ ᱜᱟᱱᱥᱟᱢ ᱜᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱠᱤᱥᱩ ᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱠᱟᱨᱛᱚ ᱜᱟ ᱠᱟᱥᱤ ᱜᱤᱱ ᱧᱮᱢᱟᱨᱟ ᱭᱚᱠ ᱥᱮᱱ ᱨᱟ ᱥᱟᱜᱟ ᱛᱟᱢ ᱡᱨᱤ
1: ᱟᱨᱮ ᱡᱮ ᱛᱮᱨᱟᱝᱜᱟ ᱜᱟ ᱞᱮᱱᱥ ᱜᱟ ᱪᱟᱱᱰᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱱᱟ ᱛᱤ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱱ
0: ᱚᱭᱟ ᱜᱟᱱᱟ
2: ᱭᱟᱨ ᱴᱚᱵᱚᱱᱟ ᱵᱟ ᱛᱮᱥᱤᱠ ᱜᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱱᱡᱩᱝ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱮᱥᱱᱟ ᱛᱚᱱᱥᱢ ᱫᱤᱱᱮ ᱡᱚ ᱞᱮᱥᱱ ᱫᱟ ᱜᱟᱨ ᱥᱚᱢ ᱫᱤᱱ ᱜᱟᱝᱠᱷᱟᱨ ᱵᱟ ᱞᱟᱨᱡᱟ ᱴᱟ ᱠᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱵᱟ ᱥᱤᱜᱞᱩ ᱥᱮᱠᱤᱯ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱵᱟ ᱜᱟᱝᱴᱷ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱱ ᱤᱱ ᱠᱟᱨᱡᱟᱝ ᱱᱟᱢ ᱡᱤᱠ ᱫᱚᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢ ᱫᱤᱜ ᱥᱤᱱ ᱤᱱ ᱞᱮᱥᱱᱟ ᱡᱤᱢᱤ ᱱᱟᱝ ᱞᱟ ᱱᱟᱥᱚ ᱥᱚᱢᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱤᱨᱱ ᱡᱮᱞ ᱨᱡᱟ ᱥᱤᱱ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱢᱟᱛ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱞᱤ ᱠᱷᱩᱝ ᱜᱟ ᱞᱮᱥᱱ ᱡᱟᱱ ᱛᱟᱜ ᱞᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟᱝ ᱯᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱱᱮ ᱛᱷᱤᱡᱤ ᱪᱷᱤᱥ ᱭᱟᱫᱟ ᱫᱮᱢᱚ ᱥᱤᱨᱩ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟ
3: ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱤᱡᱤᱱ ᱡᱤ ᱫᱤᱥᱞ ᱡᱚᱝ ᱟᱭᱮᱱ ᱟᱡᱮᱞ ᱥᱤᱜ ᱥᱟᱨᱤᱱ ᱜᱤᱨ
4: ᱟᱡᱮᱞ ᱥᱤᱜ ᱥᱟᱨᱤᱱ ᱜᱤᱨ
5: ཡང ཁུན པ ཆེན པ དེ མིན དེང ནབ ཅིག ཅིག དབ ཇབ ཚིབ ཅིག སམ དང ཇར ཅིག དབ དང ཚིག ཅིག ཝར ཅིག དབ དང ཚིག ཅིག ཡིན ལ ཟ ཕར རེལ ཆེ ཅིག དེ ཏར དེ ཅིག སང ཅིག ལེ ཚལ ན ཡ བར གབ སི ཤི

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ
1: ཉིན ཁ ནམ པ ཁེ ཚོ དེ མོ ཁེ ཚེ དེ དེ ཚོང ངུ ཉང ཇོ ཉན ཆིན ཁང ཨོ ཁེ ལ ལུང ཆིན གི ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ ནེན ཚན ལ སམ པར ཧགབ སི ཤི ང ཐང དེ ལེན ཚན གི ནོན ཚན པ དང ཚོམ ཆུག པ དང ཚན ཚོ མོ ཡིན ཐང དེ ལེན ཚན ཡིན ན ཚན པ ཐུང ངོ ཉི གར ཡོད ལ
0: 参拜党部聚会也习党参拜你吧将这么多人的人呢训练出当地连村的参拜党部聚会也习个能啊需求一了军会起码从什么呢成千差等安排呀军会也习
1: Tengdi jue hui ye shibka chanpi nanga, nga chi tsolho wariga rang yung kala, tengdi zong chimzin ju ga, jan chim rukhyo teni ga jirim jan chim li xe mna, tiji xeabi la, zhokhi ga nian dun jue zin dikho ni, huan chun rang zin ga jue hui nga zhangda ga, dikho ni jan chim xe xiang ga, lop yung yu yi la. Re gen lang chu demu yina?
2: Demu, do zimba demu.
1: Demu.
2: Re, dena tomir, tsong wakil long ching ga, Chumchung tang chuzum shi linsan zhidba la nyang thakpa nyu kwa chan chi xayin. Dena xiamni, ta ngin dhani song dhali chu dhokil tsa ga ta nyan tun tang yana chumchung ga suji na juzin dhe dhukul kawa. Ta ndikul ku bja chum zina chukul chumsu zan, ndikul ku xibxia tang dhid dhali ta chukhiz ga sum tang zub shichwin. Dena na, ta ndi noni chu ta nyan dhigi na chuk, chumchung yana chuk, su chal si jina ta chun di bja chum ra chumsul. Dianchani, da chimtsin ge xandili yunu, da suuchi se kunze jina, jatim yasara, amansula sata idali da, jyotan dhukun tamu zile. Dina thumar, achi nyantun gu chujan da dhukurika, thumar achi jyokwe suuzgu nu chil se jina, donkha mangu chindin jakib ji, amantun chimjong se kun di nang ge, nyantigra chimtsin ge liyan di nang ge suuzgu. Dino na chizgu ziyo nu se jina, nina dhukurika wa, arangang ka nyi dhukna chukunu, Sambuyi ni dhiksam juu. Tiyanchini chochik shikchik dhanga na pomo dhanyam ka chachin ugoni nyanjig juu. Tiyanchini songdali ta womali na di songchibra. Tiyanchini nal masumi ma dhanga na lolun. Yang na rong chunchin la sukhan dharkay na chamtin kegan di songchibi juu ra. Tiyanchini ta tabdegusha na achu ta achun rokhil zina chukha na dhasani. Ta sambuyi dhali nyanjig kanchik jina ma. Yang na nyanjig kurka nyanjig lakani ta gormon thunbu idali kai china ma ta chamg gup sha chundar ka pena ta chamg gup sha chpena ta ja chung song chu mot mo da ta jam ba gup sha lim ju jen chhe jina dino cha se u kse jina anin de ko ri ka wa cha chin kang ta thung ko ni na yona anin thor ko ri ka wa gorm kang kang ji ko ni na yona anin de ri ka ta za da ni gum thimung ge jen to sa se ga ni na yona xiai ge yana sorin zina chukwa, yana xia yiga nyochunga gang chala chukwa. Ndarga tsangma jatim daga nangna xikchini yik, tankil shi yukum dimu zgari.
1: Kari?
2: Diyani chil se jina da, chinti mamang chamkang ga songi dali, donha mamang chintin jakib ga, amangtum chamshong ga songi dali, nyantigra chimtsang ga liyandi da chimtsang ga sandriz ga wanar. Dino na su chil se jina da, chunda sani da nyantun zina chukwa, di lakani, da nyantik zina chukwa, na jamba ga jenuk lakani, di lakani, hasra te jun di lakani, ta suji manga shungu na. Di lakani, jatim ga taik ta tankil shi shungu na nakaz ga simu ka. Di simbu chazi se jina ta taik ta songa dali ta nyantik tu shira kutte jutar. Kuchik chazi se jina ta achu rang suji nzila chukwa yesu gomshi tara nyena vrigtang se. Nyamgin chua roko ka. Yena yang songa dali ta chum tara songa dali. Jakub tankil shi don tara nyantik hangi de tongul maiz. Nyantik hangi mablang se. Yena yang ngabjin. Tā nyam tūr gōn, rāna sāngyō gōn dhāwa yīna, tā ndā nyam gī dā tōng tōmū dhāyāgir. Tī nā nā ngāb jīn, nyam tūr gōn mū tūr shīr, tūr gōn tūr. Nī gā kā nī sōng jīn, chīl sē jīna, tā nyam jī khāng yī kā lōng tāng sī. Yīn nā yā, nyam jīg nū jīg nī, tā nyā gā nyam gī tsua mā rū zī, tā nī gā kā rī. Sīm gā kā nī sōng dhāli, chimtsanga kakhu zo jina mayo na, da tikawa songda, da nyen tokorikawa, da songda chazu se jina ta, mamang chamkanga songda, gomu tahasa te ju to, niga nyamgyu danu titsu karang tong tang. Yaw na, 니가 냠게 다누 종점함이 맞듯이 인나양 냠게 다지가 니가 샤이온드 민드 영나 디한치니 주 예수 따라 다 하스 니가 그 치어 나투니오 그 다시 논치오누 디프티다리 정마 드라이다리 정마 예수이다리 데이다리다 다 하스라 시라니 так гом до фира зугжунд глакани таркафти данта узухон томузр
1: женщ
2: сымглакани тас чизэджина та нен туркава а та сундали очунди тунхамон чинтин якоб кысундали вомык кэган гэнсун чатмыз чи томузгуна чатм динок танк чиз штанк сиуна тедина очу вомыл дисундата чимцэнгзина чугайна нендзигина чугун динони атан жанимра чэнжиг яна жэнук гынчаласуха яна та нендгири тока та стацата кочуй кунута кочуй чуганча та сукуратер кайна чугана сугулдыгыр алас кватырка кочуй чуганча дивянчини анем дүгүн ужигни сырайону юнгот хасыра кочуй чуганча дианчини куагынаны аттан дыгжу чуганча та нен тури корка та есузина чугу тайкыты сондали омек кегант лонтона мы чугу омелтера чымтын кегана чугу жемнүк кыгынчалас кватырка юк ди сомчуй гун та тенкис юк
1: Жэж.
2: Сымглакын чэсэджина, Дунхамон чинтэн джакэв кэ, нэр маасым би ми чатэм сэкунды. Дэ чэдэн дэнэн аюгуэтэн, анэн дэкурика, анэн торкурика, та сяйтэ, та нтортэн сэ гэнна, яна, та сяйтэ сожу гэн чайна чук, сорэн ина чук, яна, дэ чикчин ихтэн кэжун, дэнэн чэсэджина, та хамаз гэнтэна, сяйтэ нёрчунгра, сосу нёнгэн югжу, дэ сунчу бичу ингэн югэнэр. Дэнчэнэ, дан дэ сунда, та гайсэ нэн тургуэтэна, Di siayi nyochung gangchata taik si taak chuenna. Yangana siayi suurimta chumudga tankili jina. Caiji chumudga tankili. Suu nang suu chansi jina. Mamu chamkhangi na chukun. Di taago suu chansi jina. Nir maasumi muanda chalunga gorm chuani. Da sara nyamgir dana da siayi ndi shaaga. Di staju maatogu. Da apasayi na shilayi na chukun. Shimuyi na chukun. Da hasira shilayi na taikita da shilayi suju gangchata shin chukun timudu. Тэн тухан мар. Шипат, нэн масуми шипат дэ, апа нямгэ дана цалун шуна шага, ама нямгэ цалун шуна шипат дэ шага. Тэрка мага табу. Таса чэсэ, шэйтэг цуа, цосу, амэнчи ла сухан, нэрка цхама шуг мага дар табу. Нэрка ти дарита шэйтэг соджу ган чанда дэй так чугун, дымызг.
1: Жэнши.
2: Рэ, тэна та, данги тасума агшэ куну кунг чи, Шену жатым гына чу жатым чымсы к хипшандар камжандыга шаны чи жохыга асым дозата жүйт жохы тумы индина да чымудыра сетина есу гомшитара да сондали нен объектыңыз нямгы дайтаң тентав жини мандыга чита рансан жоготан та тиката сондайта не так болмыз да чукатан дигана кани тужи шумутумыз чөтүмдө индина та нажин помонир да чу есу гомшитара нетун итаң Nian tu ni nu jini, ta xiela tsani tsongdali, ta sugura, ligira, tianxin ta, ta chu nian tog gomdur ka kayo. Yina niga niamgui dago kawa, tsongdali niga nian tsik khangi maalangzu, tonggul maiga nian tsik khangi maalangzu. Ta niga niamgui dali, lo tsikira, lo fshi tomzga daitangzu. Jigini ta niga soji tsik tsongdali, ta niga maantzga. Ti chi ta, ximu tsani tsongdali ta, ta rang san ju tsik tsik riyab tunzga. Yina ta xiela tsani tsongdali ta, nian tog gomdur gozi ti chi. Yina yang song, ximu tsaga sam ju ta, niga Нетуни итанцгэ, ямна айо, ниамгэ дайну махтух, та нянжг хангэг лонг мэгэ, дэна та нянтаг гумта шэр мэхта жуи тэйзг. Дэнаг на, та мамонг чамканга сонгдай, та жужин дамузгэн тана, та нэдаг нжигмжи итанда, джубгори качасэ, хасын нягаг, та сонгдай, нянжг хангэг даб лонг ондаг мэндаг, нэх таджид. Дианчэнни, та чу тасун гони вшаку, на касасым юну та, та чунди нянтаг гумта шэр зугу тачи Сучча сидя, дырки, нега нямги чимуды абданнина. Та нега нямги дотикава, тан цуа лайн чуэ. Сара хара гому чимуды данина. Сара юнго чимуды дани. Та тэстиг. Тианчини, та есул гомши данина. Та нега нисы дихти далита, шимусани, танди нехтыг нони, бячи, тричи тамуга нехтыгзы, шира зуку нитамузы. Динони чады домцы чимуды сидина, нендрик хангиг малона ара. Та хасыран жоурикава, та нехтыгзы шира зуку нитамузы. Та дэ чэдрэх тагуэн сэджина, дэ чүгэ ранг тонгэра. Та нега нямгэ дотикава, та нян тонгэ ма дэна. Цуа дэ хэри нэ ма, чимцанг дэ хэри нэ ма, дэрга цэнгма фти дали та, дэ так чуэ гон дэмузэр. Чуэхэ я нямуэн дэна, та чуэн дэ, та нян тонгэ чуэ. 아닌 톨코리카 다 조지즈군 샤르다 샤이 뉴르충도 하스라 수고 베치크 치기뉴 키뉴지데 치크 키뉴지 데스토죠 조코인도 타오진지다 다 아닌 드그누지니 샤이 루트진무고 도무 샤이 루트진무고 디노나 다 니가 진도 손다다 두크나고 두글리리군도 시금 소군도 무스 다 니가 손다다 스티와즈나 추카나 니가와라 소지즈 손다다 니가 토주 토고서 다 건지 이치 토주 토고서 디노나다 실로사즈 손다다 샤이트 코라요다 키뇨지 코라요니 키뇨다나 다 코 다 이 속력이나 좀 자세히나 좀 관측을 할 건지 사실 되는데 키 뉴나와 그 미터까지 이 나영 너무 참큰 거 손다다 딱 주고니까 jatim tang chamso cheika de mong cham kong thomas wa da shipati chhelina ta shipati chalong ju kon ton shipati hen to ko sarau nyam ge da ta cheite shag chei ge phosu ina chuk ya na de thang ina chuk ya na thua ina chuk ya na men chi na shuk kong jin dang je de ta de da ta ta chei ge lu da ya na chei to so nyam ge to za thang ji to ka ta a pha den ti su manga amar aun ti den nyam ge den manga Tarka tsangman dang jayda da, taan jingzir songda da, shibata songda, ama di takit ama shindong. Shil san songda da, di tsu stankit da ra, da di zari zari shayi di sorin di ju. Diyan chini, da apa sayin na ra, shibata rang shibar, di na chora shibati da ju ganchat apa shindong, da muzga. Di na di nang shil se jina da, mamu chamkang songda da, shayin da shil san yu kunjung di muzma ra. Yon takit da songda, shimu sa shayi yu ju ganchat di kun da muzma. Shug yungan dang jayda da, zuu songdari, xiai ge chalung gorong choni, xiai chadgi na ta kepen ashaag, xiai ge kepen dendang jayda da, di tak chukun tumuzir.
1: Zhenzhi.
2: Chokwe sambang muinji na, da chun nienturi korkawa, da chun dukkari na, da suu solgiripi, zasaripi. Yinna ayang songdari ta, da chokwe nda inje chumuzi tajin na, nien dhigi luo bjeta muzi gozik. Da niga nyamge doti kawa, da shigla tan chidi. Shigin chidari ta, Zira dhyani dhyatimu yok. Dhyan chini tak sasara tamu tira nini tamu mok. Thor kurka ta chadu sejina, shil sani son. Sasara, soglira, ndarka son dali ta rang yugu son. Tangma go nolun go ko shinuyin, ko jenuyin, ko shinuyin. Ta shimusa ke jime ta ayi gosha chak jime se. Yin na yang mamu chamkang son dhin jikimji ra yana chamk saimjai nu chimu sejina. Mamu chamkang son dali jenun ndarka ngor dhe tajir. Ndarka son dali yin madhik konga ngana shilun dhe son dali rangi ghanu go Sukuchi muzuni, liuchi muzuni. Tianjin sasa ga gochui chukang chaklakan tachi. Daga tsamal chumye git ka jenutri. Ani jirunu ujigni, niga nyamgi dali, nyamgi lishkali ni, dani ta sukuli ka jimang asukuna dama. Lika ka jimang, suk jimang. Darga tianjin sasa ga, yang sasa jamba nini, sasa gochui chukang chak. Darga tsamani, darga tsangma asukuna, zada nigam temungu jenutri. Darga tsangma asti dali ta, Ta yin na yung sasanda shunga goju ga dijinga hinga gona maacha. Yin na yung sasanda ni tangnu tamu yina yung da gochu ka lakani yung asara gogo na tamu ra. Tiena mungu chamkang sung. Ta chamtinga goni ta sura lu dianjin yunga yanda katsangma ta zuu shung shimu sasagin dangjaya dali zhongu zhangzhigaran.

0: Tata donshiwara nyi nudur.
1: Aro, rigirig tuk-tuk-u nyi itani, nyorchikur gormu tira nyang majiri.
0: Aaa! Abdak-dak-dak nyi itonu. Tarta nyi namo shagashkil nyi narchu, shachi munga.
1: Shachi munga ira manja.
0: Munga mu? Tari anya ngu khiri tatsu, kur gan mu khira kota gormu duku mu. Ago na kona yika chonyo zina mani.
1: Datari itari jimutamu ziyo na tang.
0: Ala, Алло, не же сонгны мына.
1: Ара, ара, ве, читому тоб шатли каның тара жоги.
0: Ала, ты сонна сонри.
1: Ур ком чыксым чыксың нурго чит.
0: Да, кызган жоги чык чык. Да, тарым чикенде. Нергестып ке чыңмак чит зинер. Кода юңур кызгында ям чын зин зин мине.
1: Ара. Юңур ку тере юңы сарҗи мене тому гочын зы оны мария. Гара чык гошмы зы гыже.
0: Дар гошмы на чык, юшмы на чык. Мере сонзыр ге гезг цазны.
1: Я тата хитге аа эдэр нга чу кахла ман ман дан чад тан та гоизэн коркан дэг я чит нга чу азг лэг
0: дэ
1: ара тозэна таши гэ дэг нэ урка
0: дэ юм чар та я
1: ара тото гутэн ман дан аа мэх фун нэмэ заа ма юм тот тон гом я сос гэ
0: чу сэнзэ нэрэ мати я чи нгара дэг гэ мэна
1: таранга айги нгара хиг мэди дан о ма лу лон гон нэ гэр Та шамура гамуниг ахчигм нун эра лехид.
0: А. О, көтэ та цола.
1: А сара.
0: Махиген чихэ сунаг.
1: Ара тазга чи нянзг шак ко кадгэн.
0: А дига нян чих сунар, нян кан чих сунар. А, андан джежэз ахчигм нгэр.
1: Хау капр гзар узгын гоо кори чүтэ тонтазга.
0: За за так чиксэнгэ. Нэт хинэр.
1: Дэнг дэнг. Рэтэр ара тавр та чүхара жатма юм чүндэ жэш кылар чиг жоо. Аранга та цола зэгэрэ ара шама чүндэ мара шашан мызгэр кызыни.
0: Ала. Яа дигэнга кайгд кушали шашан кам бүг тонтадаго.
1: Карм бэдэн дадэ чү кам бэмэну та хинэтра.
0: Мох их керт ах чи сингэр.
1: Ала сана хараг ига тумо. Капр тугу не ачу ко не нале.
0: А. О, ngam mango.
2: Ре нги а бугнде. Де жогат. Вэ? Вэ? Абу о ак мар. До чи шмор?
1: Маш мо шмоз гми.
0: Ала ай сергула.
2: Ре му.
1: Я татсы сынане. Я ям чоз гры.
2: Шамугу кэди?
1: Вата шамугу гора ма нар. Чуп шавали го нас гнара. Тыгы не тыгы чура не ма жи. Нам жи кгом жи ге.
2: А жи гэ зона жи гэлэр гуй арын гэ шавары.
0: Кмэ кэнэм на.
2: А он дэн жгатын гу.
0: Вата жгатын не тарата.
1: Ара та чи кгу а. Тото кто са индгра ма хи. Тин то си чета ма хи. За хузи.
2: Я нэнг капр зхтан.

0: Dundun je langwa chansa.
1: Ariwa ye anang shang mo sa.
0: Phisam la ka tu mo sa.
1: Arga shu la tgwa chansa.
0: Na ye lang chi ma lam.
2: Ya chuk nang ba gong ni lop chuk ye xe rui ma ge zhi nu ge ka par la nyong zim ta wa si gu nu. Nyento tong tong de chik ti yong nir. Nyento tong tong zire cika nyong nyong zire ye na yang na na chuk ni ligi chen bu zu xe ge yo ka. Ka par ge lg bi cha tang ni bi cha ni gi la ka naf xe ge yo ka. Ka par zi na ta ka zun jia ting ta xe ge de dor gi wa xe ge yang ser ge mik. Ka par da rung ge jo xi ra gu xi yi na. Odi nang na kirga panbi charar gemtsin kangang zi yoke se lo ma zi gam tsunu xena di nang ne cho da pansim tsokbi chamchin ga tongkong manga zi kondun yi tamnu ma zika lobjung ga jechara yang na kirga xanjir ga chamchin manga zi yang kapir jetir jilun zha da kirga dartgo ye tap ga siko ka di anchi ni imnyak zanban dim rinji yin do na yang cho hirkang zi jigan jo goji yin dam bata ngo te goji jiga matik na mamchun ni da hirma cho kapir jandamu matir ni hirga na mnyak zi gharkal go go na dira hirkamu hirkamu zi yin na zi na daga cho Tengma anji na tanga chuli kong dim tsun shi chinar, galak tong sazg yoka, ozu kapar randamu damchin chamchin da matar gong a, tam yozg sargu rang tong gong zga song nab, shirang kuri rang chim tsung div, da zung choy go narata, galak gari dali, gajardin chachi ga warkab warlag ndav jete, da pansin la kai ngog shi go nuga, nirkab tamu zgari. Ana tarkab chu peji ga chal chizga ton dao kuzina, tam nyeriri galag na kapar mayna zmik. Chu rang kapar tak tang nan do na, yang mana ozu kamchin randamu jete dali, galab zhagi zhagdang nara chuk. Чи каптык өзү капрдын гом мүтүнүзгина, калып жагычтан арынге дарттыгырайына комкупка кырга капр намзгаргына чутты готып кырга тыпкы. Дымы кырга штаб дескир. Тенжина лыгби чари. Тасикука. Тыгы ниби чанжина капрдын ана кырга рошцэта рыхцэта тандымы чамчын намыңыз гонду гыштынгы арыңарынга самжырдын фтымби чокыңызгаргана чызга туайок чун нантын тана кырга жеча кын чамбусти тана чорыңызынгы малгы маңазгы чутын кондуны йоны. Dehtaa vizgiri la. Daga da uzu kaaprandav di yung na kamchunga kamchunga shtanaan duunu da maalaga choo rangxigin duomchuli gada na da shung lang maatam, cham juk maatawa da kaaprzu huaychaa zgaaf di zung na shu dichul karma da shika zga, dichul shika karma samchandamu zgaaf di na jigjig rang chan na yoni. Da dichul da dichul da taagun zhanda, da longa oka, da dichig toonga oka taagun na ngachildamu shi. O kaaprzu nukga dantag na Tisul karma samchi sikara, tisul lakchi gara chikhi khurni dhikhi khurni mahi ne nangchilta yoka. Tau shu shiba samizh gamchun na chikakji, ta chie gambar gamchun na shenara, haran kuri mnye kalaay gondar. Kapra nuk manyun nugu nimgaran da shakki yonar. Yenayang, rangi ra kapra shta gondar, shze gondar, chamjuk tap gondumar. Daga nishtangta zu chi chani yoni damuzir. Yenayang shu lorimar ngawa, tan damuga kargil hupchung thomaz gamchun na shachinara. Daga lakui cha tanga nipi cha, gangla gangcham garanga. Semgo ngi yoni, ha gogo yoni, tamu ziren, tamu ga kharga anamshili yuqa tang ftande, ta gangla gangsamga jik jenyong ri, jik tang atav gata ju tata, ga chenbo ri. Achur nguman da gongsangar kamdaga dichul vishju ki chani, gerga namba zoshigi, di charzin goshtanga laka kabdayi nyong numa tsilga, yang ayarnanga gongsang datang ftande, thomi yu deyn jagra, letanga korka le cinar mangpo, lemnyong yu, di chonara gerga namba gav shaki yono chu, darkav chamchinga, Дэрэмди я чамчин гочл шихи гониц глобжунга лгчаз глогот кртажу махтук тол хобжунга жиг угара варчиз глогом жиг жуда гачин рисикуну та капатандому арангранг кырг ки рангхира камборанг бирг гони ченюн аптын мртажу мцлг хамаз гам чун шичнара та капата тртажу чонзын иго гсикук тга рнгма нгма гиргэн амбага тиги кабда ченюн ю ачу консон та ергэнэн гэ тисул рангхири дзу рангэ чимцэнэн абсуна та хоманна ба калал хобсо ижэндэн гэрнгэ томати хсиги чаржи юнэри янаян совкук сарвазын госамэч тигри он дзу оритан дурчил ямцэн гсигин жирдуг чепу юни тму юкс дмугын жирдуг Тарти, жердуғы ямцын үшін ғонуғы ғаннал дадап зайы соңна мүн чевазы капара тұхуны дымыр. Яң лалам соңны шетчен өзу чецуғы ғанды соңғы дали. Мұрнай рамын ранды ренди ғанда тағзыл чих-чих-чих ғаң жи шауа шуупанды зұхчих-чих хүрчин жоғой ғоны. Дымыңғы нертің ғой көзі көкдейді ғана. Та цаңмауғы ғанла ғанцымғы зуғы rangrangga semni xe yongju da ka qenbu yindir. Tani rangrangga semni yong matamna zu hama zu di kirga kapar ka lagnin da ngur chali, otani shali jimtsan gani li, otani inji na kirga tahta guan da nuk guan zi gina ra di tichu cha tamu ka kirga chaaj zhig da lini gangla gangtsam ka marnuk ju da ka qenbu ri. Ya tani achu yong lopchuga yikhi dhuma ga da kapar la nyongzim tawa si gu nuk zamchi inda lundun dang suur da yong adam chibshili nyongzim yina di tawa zir. Din choni nga zi manta da diranga ngayi lang zir malum ga chamba ndab jilan dgani zamchi inga ta ju yil. Ndo yin jina yung ngar zin lopchuan da ka ga lopchugu lindrib dhuma si rdarji ga rkatang thun baas rdarji ga jingjin thubi nyin dir nga hajang chab nyin dir lopchugu changma chabcha lang khang ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར ལྱར རྒྱལ ལྱང ལྱང ལྱགས ལྱང ལྱང ལྱང ལྱང ལྱང ལྱང ལྱང ལྱང ལྱང ལྱང ལྱང ལྱང ndrashtang rata mugla kanar xigi chachira chapramang buyuk. Daga ta komon tsunu sechina, nyadarji ka karma tonu gar kapka lopcha afjezina chukoyangna karchuga zindranda gamigsik zungdalini loma ririga semkamga njertugra. Tani karchangda jibdagi gonu gar kapka zindra shuuga kwaagu ga nirtangda chimuzgari. Tani yangshirang kuri rangi mar girgila kawai dalini komo rangnyilam tsunu sechina rikandji da ranga ganyiglama kharnara семжер нацху чэсэг шүнс дэнжина лома ририм чаласпи ананг цэцгэр лхбэр дэ чу тарк даар жигранд мосиги нямж го дорнын чичэр егонуг варкбс грила хамазган цун шэжин аранг ма гэргэн гэшэ гону сэра ёнг нара ранг чимцэн нан тоннара о шэй дэг лхуку учи гэрэнг ли дэр дэгра сим гард гэ тондг дэ жилэн мэйла о чор карма чим музэри ржиглан ну чим музэри ан тавар зидали джэжу дэ тамузэри сикон Rjindang gzu amaganana gerginam jindi dali shayin der jilin ikunu go chonara jilin shetvra shertang ta mang chewa thobjong chi muzri jiglang chi wa ga yok karma ta lang tang zik sikunu jigta ta chigez fti sa tin jo ko mang sikunu tri ti tang af chi kori ko chani ndam go te pas gi yotana thobjong nam ban chunu shechina rang khu ke te azam ne jo ndri ti tang azam ne go chota ni tang ndam go sem kum gard gi mang az shung go yonir margin chunu shechina ra ও ফজি চানি হোনরার দগজি মেক ইনায়ং চিরকর কাটংদ জংমল মাতংদ না জিশিনা বুচংজং দলি সেমিনার গাজিজ গরার দগজিজ গর গার্দগ নিনজমজ গশংস দনি কর্গ মর্গেন চুনু শেচিনা ও nga ছিজ গাদার কাটংদ জিয়মা বুচং দরি জিগমজি ইয়োকাজ গ মতুন জুগ জেমছিন ছিজ রিং লফটা নিয়ান্তং লিশরা জিদং নিয়ান্দজ গ মছিং নান্দিন নিয়ান্দং জিনজ গ মছিং জিয়াতগজ জিদং অনং ইতার কর্মান্দ থোনা কর্মা ছিজ গাইরং গ ইল ছিমনজ গ মায়ন দরি ᱫᱢᱩᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱥᱮᱢᱡᱤᱨ ᱱᱟᱪᱩᱜᱩᱡ ᱠᱩᱴᱚᱱᱤ ᱟᱨ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱥᱮᱨᱟᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱮᱵᱥᱤᱨ ᱡᱤᱜᱤ ᱭᱚᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱞᱚᱵ ᱡᱩᱝᱜᱟ ᱛᱟᱵᱷᱤ ᱢᱟᱱᱴᱠᱥ ᱛᱚᱵᱡᱩᱝᱜᱟ ᱛᱟᱵᱷᱤ ᱢᱟᱱᱴᱜᱱᱩᱜ ᱨᱪᱤᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱫᱢᱩᱡ ᱵᱚᱫᱚᱱ ᱱᱟᱪᱨᱟ ᱥᱤᱝ ᱥᱤᱱᱪᱤᱞ ᱱᱮᱨᱟᱝᱟᱱᱤ ᱱᱤᱝᱜᱩ ᱪᱟᱢᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱟᱨ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱷᱟᱱᱡᱨ ᱵᱞᱚᱱᱨᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱛᱚᱵᱡᱩᱝᱜᱩ ᱥᱤᱭᱛᱢ ᱫᱟᱵ ᱡᱟᱨᱪᱤᱨᱟ ᱭᱚᱥᱤᱝᱜᱟ ᱜᱚᱱᱤ ᱥᱟᱞᱟ ᱭᱮᱪᱤᱱ ᱥᱤᱠᱩᱱᱩᱜ ᱥᱮᱢᱛᱟᱨᱱᱤ ᱞᱤᱭᱚᱠᱟ ᱫᱟᱱ ᱪᱩᱱᱤ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟᱛᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱨᱡᱤᱜ ᱡᱤᱠ ᱛᱚᱯᱟ ᱟᱛᱨᱜ ᱭᱚᱠᱚᱣᱩᱥ ᱞᱟᱜᱡᱩᱱ ᱱᱚᱜᱢᱩᱨᱤ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱛᱷᱨᱤ ᱱᱟᱢᱪᱩᱱᱩ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱞᱚᱨᱢᱟᱨ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱟᱞ ᱦᱚᱢᱟᱡ ᱜᱟᱱ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱚ ᱠᱚᱨᱛᱚᱜ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱨᱟᱥ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱩᱡᱩᱫᱟᱨ ᱠᱟᱢᱩᱥ ᱛᱟᱥᱮᱠᱨᱟ ᱩᱡᱩ ᱛᱟᱨᱠᱢ ᱛᱚᱢᱡᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱱᱟ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱚᱱᱟᱨᱟ ᱡᱮᱱᱫᱤᱝ ᱜᱟ ᱠᱷᱚᱭᱪᱟᱨ ᱛᱟᱜᱚᱱᱟᱨ ᱟᱨᱟᱝᱜᱮᱢ ᱪᱩᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱱᱟᱝ ᱟᱨᱜᱟᱞᱟᱝ ᱨᱟᱨ ᱜᱩᱱ ᱪᱤᱱᱭᱟᱭ ᱤᱧ ᱠᱷᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱜ ᱥᱤᱠᱩᱱᱩᱜ ᱥᱟᱢᱪᱤᱛ ᱛᱟᱡᱤᱱ ᱭᱚᱡᱤᱨ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱱᱟ ᱪᱷᱤᱥᱜᱟ ᱢᱟᱣᱟᱱᱩ ᱛᱟᱦᱤᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱢᱟᱜ ᱭᱚᱡᱤᱨ ᱥᱚᱣᱚ ᱪᱩ ᱛᱚᱱᱫᱜᱤᱱ ᱫᱟ Chukangon Romneran Jibachilang Stasikun Lomargi Chona Tandamu Kurga Mahiwa Mazinba Mazu Yuchiri Yenayan the Chisrigger Zawar Zapatr Nijuta Hachanka Chimburilla Dug Namsun Shechena Kunga Lovchuk Chong Chong Dug Ninto London Dan Shortak Sigi Lovchuk Chong Chong Dinsun Shechena Tatu Chong Dormer Nawazgan Damuga Kurga Gortuzgra Damuk Rangaran Stoa Rangaran Jila Tajuga Sambaz Yununda Ajisa Yerangi Gosazgri Samchisgri Тэгэл уучгунаа би чунаян да тандар таварнг ловчлаа няндангны ливша придангны гэргэнгэн ганкры жуганд тамчу гөрнг юга юндны дживсунара яңарын хүгэж жила лонуг хивсара ардингу тинуг ашкатанда чигчи ятсамба маюнна ючир о маюнугар жераш тин тэп зайдалита ти кырга нагтук капцыг идалини ты налхтарка хинжутада гачебур Tetana Sotuna Bansun Shichinarayan, Darkov Chenna Yarnanga Gonsari, Tajar Jig Tama Shelly, Sili, Tarsun the Gowark of the Musiri, Yenayan, Darwinner Ring in the Jimasas and Magosana, Antoine Dons Jova, Tani, Zanfe Ranglanga Goni, Sizg Tetata, O Tatanga Gandhi was Malanugu Tani Pata Gonsa Tiyoku, Anatun the Patcher Zanger Samk, Zensona, Chutatan Gandhi Jimashan, the Tondo, Chigarayanamash. Чо тарын горкып немарын оқшыл сикуну горкып джина юныр. Совкуқ сарвазын госам юна та о орынги совжон дыхи его тасындан и кахи гуындыр чукуга замбатыр ненір. Тамыны ызу мне жерегі чығын жоғы джина арынгын зынданынгы кіргі совчуқ рынгы янатигі зансал джансаты музун жоғы хойчата жуды йока. Дичылық чекінің ахойча афтинара ты ота чекі хи онуғы лакана тақ шиги чапыр юны. Тарква сандык лаканара юнэр хойча таштагу тиг таджуг тавлым глаканара юнэр тичингда зуурнг хойча тави тавлым да ложунши би тавлым ни югазыр ничуранла ран чук тавлым зг ючутада гачембор да зоян теринг чу нинтон дтын тэнти чинан баран сандбызна чук ян кабдаз шура инутэ ятни тартаян ачу мүнтэт замчизга тажиел
0: Дөндің жә ламы цынса.
1: Арива айы анаң шыңы мұса.
0: Тұсымла қатуң мұнса.
1: Аргапшымла тұғы жынса.
0: Най!

파츠 총리거 제모티능니 우주 케탄다 무샬레오나 니여거 지 라팡구주 삼지기 니완다시기 소르중이 탑거 세콘도 다크 차르기등 어떤바그 군이 시작이 요노들 다니 다 테케란다 무스이나 다 테케그나나 지 어제라 차주 귀니 텔라티브징가 지 랭콩 공통답 자리 데키다디나 우주 맘타가 그거 지르거 논팅기 차대다 망지스가 요가진 쪽답가 다른 거 삼생고 그런 거 그거 시티디 조시라 기름 그린 당즈기 자위 용나 아타무스티티나 응 더통 더타비랑 거 망초가 아르세모르스 입시고 망아즈글라 카나라초 차치라 김슨 망보즈기 요크 다 나프시셰군운더라초 나프시셰레랑 아직 년군노 지그지셰군노 지그지 년군노 대잠바즈 마임버 나프시즈가 토나우즈 니르트는 마치가 르그니 랑토르크 샤파크쇼파가 타브라 히르 타니 크르게 옌르그 문르크 아닐르그 망아즈기 용거요노 쇼라 담니 에추 용카 카차고 다치클라 카니잉 망부즈 샤이가 나름 데브지그다나 망지카 차타드고 다 차르친트 비그지그 크티드나 탈로마 게르그 남바그르 샤키요노 카차그 망지 요과즈 치기요노 나스란 쿠리랑게 예겐드 톱고노 그르캅스잉 톱데그스 타니 예게 토이달이 츠킨 망아즈 그소니르 크토니다 rāngā jīg fīyāgū nām, dhṛgū nā, gāngjī chāni jēshā sūngu dāw kā sīkūn tā, chū yāng rōng dāw shē chū rā, nāp shē chān dāw shē chū gā jīg kōr yūzī nā chūgā, tā mū zōyāng rāngā chīm sāng nā nī gāng lā gāng cīm rī jīg, ān chūng gā cōrtārī yī nā, tā wā rāndē chū tā yār nā gā gōng sāng rā kīyūk, tā gā zū hāma zōng chūnu shē chī nā rā rāngā rōng fīyā lā mahi nā rā yō chī rā, rāng jī lām chūnu shē chī nā rā sī gī chōng rī, gā nāp shī tā mā gō tāng zī shī, kājāng mā lūn zī gō yō chī rā tā, tā wā rā kājāng mā lūn zī sī gā rā shūng, Kajang Pachir Tzaji Meenaz Gmini Rangi Ngak Tuna Shaychi Meek Jelidawg Tsangma. Yenayang Rangi Tav Shaychi Gu Shuwara Ndambata Yotangna Darkwa Chuga Jara Dmu Nyanjira Yoke Yegir Gag Lakana Naqtamra Dmura Yoke Tav Thobdang Dali Shennara Chuga Ta Shaychi Gu Nuzu Hamazik Vibtrika Laka Riva Zunga Vibtrika Dan Peji Yungu Na Tukma Rangin Peji Yungu Gu Hama Rangi Laka Rav Sharan Kuri Riva Nantan Zangu Gu Siko Nu Dari Taga Rangi Ngam Tuna Shaychi Nara Yang Tamjin Dazu Jangji Na Tani Tayang Achu Ta Huyaglu Nyung Tsun Dav Shiapa зэржэг хатангны жиг чившик гэлгта чижу жиг мэн та та зоян гантар зум дэгэн го алан хмартан ратни алан лон вир ка чан ди чона ян ачу жиг хобзу гэ чата ян ман боз гё кэ сам та тэни та мэрген сону шэ чинара хой чан дэфти нэг чойк жошик гэ цэкла ка нэ жина ян лоб чун лоумаз гэ кэргэ чэцэл дэн тэн би гони о алуг тэмни тэни влэг ён на нжа го тэмни тун мэрту ка ха мэко ва мэхсэл ва мэтхул ва гэн чата мэкэс гэн утэн жина ян сиги ата лобчонг томаз гам цун шэтина га мэхсэл чи улгна рава га хой чаз грэс сиги джиги даун ут кэрг чэц тэн тэн ба га хой чаз грэс ко кэтэри тэн чони та жоши кала кани тэри тэни жоши кала кани та мэрна ра нюни тэмс грэла мэрна нюн нюс гэна тицу кэ кэрг там джэ тэ чим жо ян сиги хандг юк гоб жук тэни та кэнг мэргиш я кону го там джин дэмс гэн нара ачу жиртэн мэчи лгни лнг турк шаванд шэк юну о тэни та дэчи зунг гэ кэрг рон гэ тэв джин лэнг сунг нуг жэрм ди чони та тондг гамангс шун нура кабда мангас гэ чона онда ина шагара кайна машага сикунуг кацун чел дали такыр кэ шэк менара хтам джитэг шунрым гэ чона та онгома дам сикамус гэ нуг жигин жигин дин дамус гэ тонта хрингэн малам кан дамус гэн дим нуг жигин жигин дин дамус тонта андорчику тагзул азу тим жигин жи тан хтам бита ранган гэ чэзгэ иго гэ ранган гэ чэзгэ лиго гэ чэзгэ лим мэнинг тачу улангша панглан гэ нди панглан жигдэг шаван дин жако тамнари ꯀꯣꯊꯝꯅꯔꯤ ꯍꯥꯟꯊꯣꯅꯔꯤ ꯀꯣꯕꯆꯣꯅꯔꯤ ꯊꯝꯃꯁꯤ ꯇꯦꯟꯖꯤꯅ ꯃꯔꯒꯤꯁꯤ ꯀꯣꯟꯗꯨꯔꯥꯇꯔꯤ ꯔꯪꯒ ꯍꯣꯏꯆꯥꯟꯗ ꯇꯤꯅꯨꯒꯨ ꯆꯣꯅꯤ ꯔꯪꯒ ꯁꯥꯝꯆꯨ ꯅꯣꯡꯆꯨꯔꯤꯟꯖꯤꯅ ꯑꯣꯈꯔꯒ ꯁꯦꯝꯅꯒ ꯁꯥꯝꯅꯒ ꯗꯔꯆꯤꯕ ꯆꯦꯅꯨ ꯑꯇꯅꯤ ꯉꯥꯟꯁꯝ ꯆꯪ ꯌꯣꯡꯈꯪꯒ ꯄꯟꯗꯥꯟꯗ ꯗꯪꯒꯨꯟꯖꯤꯅ ꯃꯔꯒꯤꯟ ꯆꯨꯅꯤ ꯁꯤꯆꯤꯅ ꯔꯈꯔꯒ ꯑꯣ ꯃꯁꯥꯒ ꯃꯊꯥꯒꯤꯜ ꯇꯒꯗꯒꯔꯤꯟ ꯗꯣꯔꯆꯨꯒꯨꯒ ꯅꯥꯡꯅꯤꯟ ꯇꯔ ꯖꯪꯑꯣꯅꯨꯒ ꯔꯪꯒ ꯁꯦꯃꯥꯔꯥ ꯇꯃꯨꯁ ꯋꯥꯕ ꯊꯥꯁꯤ ꯌꯦꯅꯥꯡ ꯑꯗꯤꯔꯆꯤ ꯖꯨꯡꯒꯨꯒ ꯂꯥ ꯀꯅꯥ ꯆꯨ ꯁ꯭ꯇꯥꯁꯜ ꯃꯟꯔꯥꯕ ꯃꯥꯡꯄꯨ ꯌꯣ ꯀꯁꯤ ꯅꯣꯃꯥ ꯅꯣꯃꯥ ꯔꯪꯒ ꯅꯛ ꯊꯣꯛ ꯂꯥ ꯀꯅꯤ ꯁꯦꯂꯤ ꯁꯣꯅꯥ ꯗꯤꯔꯆꯤ ꯖꯨꯡꯒꯨ ꯌꯣ ꯗꯣ ꯗꯤꯛꯁꯤꯕ ꯆꯤ ꯒꯁꯤ ꯖꯤꯟꯔꯥ ꯅꯥ ꯅꯦꯡꯟ ꯖꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯥꯝꯆꯤꯜ ꯇꯃꯨꯒ ꯈꯔꯒ ꯁꯦꯠꯁꯂꯤ ꯌꯣ ꯀꯤ ꯌꯦꯅꯥ ꯔꯪꯒ ꯈꯣꯏ ꯆꯥꯟꯗ ꯇꯤꯅꯨ ꯒꯨ ꯊꯣꯅꯤ ꯔꯪꯒꯤ ꯇ ꯃꯥꯁꯝ ꯊꯥꯁꯤ ꯀꯣ ꯀꯣ ꯖꯦꯝꯁꯟ ꯇꯥ ꯔꯪꯒ ꯒꯤꯔꯒꯤꯟ ꯇꯅꯤ ꯊꯣꯛꯨꯟ ꯅꯣ ꯗꯔꯕꯤꯟ ꯗꯔ ꯆꯣꯕꯖꯨ ꯒ ꯆꯦꯠ ꯇꯥꯒꯖꯨꯜ ꯖꯦꯝꯕꯥ ꯅꯥꯟ ꯆꯤꯇꯣꯡ ꯅꯨ ꯃꯥꯍꯇꯣꯛ ꯔꯪꯒ ꯁꯦꯝꯒ ꯗꯦꯋꯥꯁ ꯒ꯭ꯔꯥ ꯔꯪꯒꯤ ꯆꯤ ꯁꯦꯝꯒ ꯏꯟꯖꯔꯕꯥ ꯆꯪꯔꯆꯪ ꯆꯝ
main ba ta ogz gla kani rang rang sam chut mu gi ta si kunu den ji na yang rang ga sam ji ge ni wa ra rang ga kher ga sam chut ji de ge lo mar gam chona hui chan de lag na la ba ji ge hui cha gang tang gang zi ga ti song na ra hui cha ti chu na rang rang ga len ji gram nyang ji yo gu ju ta ke chi puri ta la lam chunu she chi na chu hui lu ga ta hui lu ga tab lu min na chu lo jung ga tab lu min na chu gang tang gang zi gam chunu she chi na tab lu ji gi ju ngi ju yi gi ju ta ke chi puri Tobjung yehi na titsu kyam rius gila lunji yuk. Wecha tajugla kaniratri. Lalam sonu shichina wecha mangafti. Wecha kachang sokona. Lalam sonu shichina wecha tina sentry mangafti dali. Yantikin jogona rayuk. Lalam sonu shichina yanchi tag kuzina tag main and janda. Ta wecha tachi yamu topuz tio sonara. Ramzing gichi higi yoni, jelachi longu yoni tomus titana. Ta rangam yeri chika tang tamba. Ram yeri kirgichatsu tang tambiguni. Wecha lumpa tang tobjung shi pitalum tiran jajimar. Та рангангаан цамну энүүгөө хуялуғы кіргі тавхизгүүгі дейдана та кумы мүргейм сөнің шейчинара хуйчаа дейдан ғашаран көрі хуялуғын ньонцүрін драгуын ұндайын жинара лобжуңға тавлымызгір. Таны рангангы кіргі хуйчаа дав дейіне жонғдап дуынүүгі чуны рангей самчылың ома чазгі юг. Дейін дан жек ұну дейін жинара хуйчаа лоқтабызгір. Тамын ечу лумалалам сөнің шейчин рангей самжығы невады дан-дангене оғазаймбазгі чазгі гергенгі гасегі. Дей то жай то тіктін жоғыны. Тому го хойча лобжонг ше тавара йонар. Тага гзэмба тоот гэ гзэмба гэ кэргэ ибжир гэ чуэн хитаа жуэ дэра гачэн дэчара ян тэлэ гзарни гэ кэргэ чаата айог. Тэлэ ж гзэнчи мазэн базэг азэн гэ таа жуэра гзэнчи кэргэ ян тэг ранганам чуэн шэчэна гзэнтан мамцун вэ самцэта йо чухчхур. Тага дэтан дэртавэ самжэг гэ нэбаата йо чуэн гэчэн бур. Та самжэг гэ нэбаанда чимузэг галчэн яны наадар мумазо чу гэргэн намбаг кабда яны гэ чу нара ю тэнэ чу гаммэгсэл жачи ловчэн ломарга кахтали дали та гэндала жага юн ума чу товчэн ломага самжэг гэ нэбаанда торндагар ашгэсэн гэ чу тала арива нандабдуну ю та. Татангтав жаги суна тагзул цэгэр ян гуэжэр ан ээжэ ючэр тэнэ таркэб гэ чу ловчэл лэвшэ би тавлам гэ лаканэ ра ян ловчэлг зарваз гэ гитана тэнэ гэргэн гэ дэвшэран кэр ломарга дэн жэгэб чэгэ дали та сатан кангзгам сунэв шэчэ нар таркэб ловчэг тавлам тэ дилакан жу гэ ёсэ кэнур ngomэн чэ нар гэргэн гэ мангав шэли ломарги нёң нёң шэли тэнэ мара дэвшэ гобдэ гэ дин тэ шэра гэ чу лавшэ гэ дичэн дэ вэчэл дэл липшэн жу гэ нот мусрэ та лалан таркэм сунэв шэчэ на ар гэргэн намбаг шиали ломарга качи гэж ломарга галапан гүгэж ломарга лгэн гүгэж томат кэргэ төвчэг нэнтэ мэнтэ цавшиг ик гонуг төвчү шижүг капшугара ян томузга киг юка тэгэн тар дэна самжиг непа мэнпуз гэж ивсэн раранг лгэлэн гэн непанд тонжуда да качин рейс гонутэр ата лгэлэн цамара гэргэн гүй шачи цамара гэргэн гүй шиали дан жагжура гэргэн гүч каман дан жай шатан нэна та гэргэн нэхчик дан жамна ти самцыл кэрзэг мартгүй юнгу мэйка. Тэвширэн күрийм зэндасгэн нам нэнгүй жавчин апчазгүй на дэнэх кухавжаг дангдар. Тэ маэн бэр лхумаг маң апшалий юна удаатан гэц цанкаг дэл дамүүг лховчил даркав гэргэн амбаг кэргэл лховчил шиэтвэр арангэ лховчил шипи нямнюнгран дамүзу нямчил ши юна. Адэнэ цанкаг авгэй дэл дамүү кабдай нэра ян лхума ржирин зэндасгэн нэра сигэс эй чүгэ еладжан нүра кэргэ самжур дар. Намба нацгу ела мартин дэдэмүү мамбу юнжи юг кэсэгүн. Дэ цэнгма шиали дархаа жали уна та тагзулы нямжизга мандавазга ян тобжи юка. Нямжи дэму та кэргэ чатыг суга чибжинга юна та нэнцэг нимазга та мандава махчик уазга та юнсану котгэнэш. Тэгэн чу хойчазг тагу дэ лобжунгз ек у дэ дэгэрэнгэ чэг таблам дэн дэг жу дэн гэчэн буэн у мэцэлгэ рэнгэ рэнгэсэ нэнга лавлэн идали рэнгэ кэргэ самбатан журуа тамчигу дэгэ чэгэ далэни дэвшаран курэнь. Нямжиз гэр дугур дугуз гэрник азэнг алэн гэ тажуда гэчинч тэгэн дэтэн дэ табь яхуй лук сэнти нёнтэн дэм джэжура шэчу чунгма гэргэн зура шэк юк тэни джэндэн чи хой чара тэм уртану хуй лук кэргэ комси юка ёну тэм хумаз гэн нар арэн гэ ням нём шэк гэн о хуй лук нёнтэн дэ шэ на так си гэрэн гэ иннин дэг жура сима нги жуга ла кана та пант хуй юк сэ тэг ран ран цун шэ на хуй чара тэм уфти на си гэ тажу гэ шорта сэнти ма атрин дэ ин тэтэн шорта ян чи а та Ранганимати хуйчати нгамширайун ранга зонсал дянса ранга картан джузан ранга чигни аканнанга ндагаргула сухата музу кабдай отерин хуйчазыг тиара нана каму нумузгу шеку кара. Тазидали ранга кабдай елу бийна та ранга тиран втинута шиги сима
Rukutamni tamuga ani chili yokasi kuno tianchine chu tarkup chirna chig lobra ni lobra ga korigindana ta lobsi ga kirkup changil na bana chu yoka lobra chig ta loma nam gun jun tang ngondun ra zani ra loma nam ga kirkup lobjun ga chuan da pansum ji chugsa tang ju ndi khakta li dalini lobra chib shug ni shang na chu be konra yonri yang loma ri ri kirgun zinda ra chuqara tamuga na bana chu be konra yonri yang damuga nang ara kirk ga la kang chum ga sigi arang ni pat jongdri ni azamba ga la kha ga nyamnyong ta wal ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱠᱥᱤᱜᱤ ᱯᱟᱢᱵᱟ ᱭᱚᱠᱟ ᱜᱮᱢᱥᱤᱱ ᱪᱮᱜᱮᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱨᱩᱢᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱟᱪᱩ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱚᱡᱤᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱨᱠᱚ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱭᱟᱱᱥᱞᱟ ᱪᱩᱠ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱠᱚᱱᱨᱮ ᱠᱟᱱᱤ

0: хевшаян цогу чеса
1: олорг артиарцэн омса
0: дантуча гянпмэр гоца
1: хмондэн жи лгарчи товса
0: олорг дамбиэ дэнка

야다 디슬 가르챵 쪽 가르챵 제 가르챵 쪽 가르챵 지금 촌에다 주저한들 기틀한데 가르다 주일았던 가르챵 제 야다 디슬 롱송스기나 주 저한들 나오고 딜은 집체 주일 냠딩 제는 제고 강르즈나 르그비냠 트그힐그냠 화위냠 냥르지기냠 머드그비냠 제크그냠 마이슝그냠 지그룽그냠 더제쿠리 Аргапиням, Тхилкням, Хуавиням, Нярдиням, Мрдгбиням, Жекетиням, Машунгням, Джигрунгням, Дрнгауш. Тани в Дарнингнг в Тартан секунду ты чизгризна та личе киндлвшипа. Киндлвшипа ранг в шег лиг нямжирчи там чите та зэнзгла кипкр секунду ты мнянга та в Тартан сек. Тани чунких сарт чиму жекнризна суртун корло тагам барзи тани хозу лгцл тани парндв лгцл давжуурыйгу. Шуртын хорлуу барзи хүзу лагарцал таны барандав лагарцал нь давжуурый. Таны чих зун үртігийн мар малун цэгүн үді дуа ямаав цари. Чих малун цэгүг дуа ямаав цари. Дуа ямаав цари нам малун зура сэг, чих малун зура сэг. Я таны шапи хагчин жовжиг нанг, шапи хагчин жовжиг гангган рэвзина. Шапи хгалуар хунмаган жигцал, шапа шами чигцал, тани шапи гнамса камжил, шапи эрдонгн ерва, шапи эрржил хэмбу, шапи лагантха чахчи, шапи вачун чаму, шапи маму чому, шапи фьярган сиву, шапи эрербил сиру, шапи чагларангму, шапи эргочин чобжил, шапи цхитгам даму, шапи маржил рамгу, шапи мирта чахсам, шапа ниган чунгарап, шапи шичинар намжи, шапи влорта сирангу, дачури. Я тогда шапи калва гумин дигцл, шапа шими чахцл, шапи намса камжл, шапи донгн ерва, шапи рэрджил хэмбу, шапи лагнтх чахчи, шапи вачунг чаму, шапи маму чому, шапи фьярган сиву, шапи рэрбл сиру, шапи чагларангму, шапи эргочин чобжил, шапи цхитгам даму, шапи эрмаржил рэмгу, шапи чарт мирта чахсам, шапа ниган чонгрб, шапи шичин намзи, шапи влуртах сирмгу ндарэгу. Я тогда тицука гангат эрнг лэйцэн дэх донцам, даган жог жуэл лэйцэн дэм донцам баатан, сомжиг баан чимла рэм баатан, сомжиг ган карва, таржа драси, норэн цур, таркалва, шиглов, чичв таркалва, ганчаг цэрэн, сонам рэнчин чийгэн, ngачу лурин жиргэг лэйцэн дэр, жиндэнг нянгуну, дэлэй лхоги жиндэнг аркалам дэ шигуну, та гэнжун нам баатан, нямкэн, шчэлар нян тхбаани, гуаджин, чисэнэ ян, чэ нам баага, жавчуртан, тэнчинг югны тагзула чу лурин жиргэг лэйцэн дэ, ngachu tmongla gangwi gorkbzina chu korig ndartin ji changma kirgish gangu nda she tup gun nje tup gun ni tmozri ya thngar jemi lesnang yangchirin jil tab de mo shi chu nam ba

0: Цормын уушгал лунчин.
1: Цормын уушгал лунчин.
0: Сарангир нямжу.
2: Нянху намба, че цу дему яна. Дэрэнг нэ жэрцэг авдадя би ци жэсмдан, ярцэг авдадан би цирчэг, уэсцэг авдадан би цирчэг, за пырба яна. Шуны тэнгдэ сарангир нямжу лэцэнг, нэндун анади жэвшэл.
3: Шугды лангзэг нэмжэ чаржин зэгчэнтэ, нэбжэл шугсэр кэндалтэн.
2: Чунгун чунгун тэнг, бэнва мэнчэн бэнлэн юн ланхэн, дэсла чичбэкэн, дэнва сэжэжэжэ, ломтэн чурунжэ кэшэг бабжэг.
3: Шанчин юнчэ цанрэг лэгцэл шаргаштэвэрин чучэнвэдэй.
2: Лодун чуанжи гамнэ хэвэ чунгу нэнэ лондэн чондэршэгбэ, чэкэ тэцэбэр тэчэлбэшэ.
3: Нэштун нэчэглу лортучэ, цорхунчэ мэбзангвэшэбэ чабжэгмзагу нэнчэр зонтэвэдэй.
2: Цонхунчэ мэнчэг чэшэн чэчэдамбэ гэлкэбэрэмбэ цонштэгла, дэйунчэ горчула шэпсэрчула пэсшун шаргатэвэ. Шуны нэнгдунла шэмур нэрогнэн.
3: Чэчэвшучэ Си Цзиньпинги нанчэв тандуна. Өргөнжіл чэмбур тэнэй хсарпыл чэмбур яркэлб шэпар жэнчом шэдэ, нэвжіл сакэ жэпшэнэг нэгэ өргөнжіл чэцэл чэмтурэг тунгэй. Лорнгэн чангу чонгава нгур цунбэй лор, рангжі чэп шугдэй лангзэгэн джэмжэ чаржян зэгчэн тэ нэвжі тэвшанва тэнг, жуэлэм тэнг штэва, чаржя пьэчэн зэгчэн лах чэчэрн чангу лчэр кэнда тэнг атэнг. Джэмжэл сэнчэн шапшэр жэнчэл мэпэр чэлэг сэпшэн тэ, нэвжіл сакэ чэ хуанжур чэнцух чэр пэсэн тоэн пэйджэ ла дэхчур нэрдэм ши. Дарта пэнлу мэвзэг цангвэй ламтэг шэвэй, Цонжилар нис цуртап шингуб цамхан, данам цуртак хартунг мапшин хуанчи чин танжиг гэгчул инбарилы. Навжил шкамса тангар джамцу жолумг сарвий шканзан зухчан инбэй чанны, эрдар гавар, пенлу мюзих цангвар цуртак хартунг тавжи рангжи че лунаб сакалны, эхай ахарлу намжил сакал тавчоби, шчэнжан вартаг тунжи тан, чунчун, штавдив чи че чатух шчэнжан жолум шигданжирни. Навжил сарпил чемур намбах сарватап шкандаг тунжин, ломтан Си Цзиньпин шухан инбэй дан чунгэнгэй, Ржэнэн дэнг жэчи фчэнгэнэ фчэндум шинэ дуэнбэ табжи гуэж гэчэн шигэрэлэ. Дэнгэн цухчэн жобжэбэ цэнла. Фчэчэв шучэ штухшэбжэ шабжэ нэвжэл сакэдэ чамнэ. Нэвжэл сакэджэ рбэсэн тоэн пэжэжэ капшу хтанкэлгэнэн. Нэвжэчэн джэмжэл чаржэр шэнча мэнла. Ргонжэл жуэлэмжэ хартун тумэл мэнба. Штэгнэн зэгчэн тэнжур мэнба сучэ шэнчэр мэгдэ. Фчэчэв шучэ фчэнэнгэв жуэлэм дэнг. Кэкун рангэвжэнчэ штэгнэн зэгчэн джэмжух сэгтунга дэнг. Мэнгэжэ джэкулчэ чаржэн тэсэнг дэгтунга. Шэвшуг өргөнжил дэн шэлагмэг бий хуанжуэрн пэжэчэ чэцэл тургэг тунгэ баадэн. Нэвжэчэ ргамцу жуэлэмг сарвийн зэгчэн ла нэхэ йоги ргэндэг тунгэ бий вламшаг салу дуэн. Вчэчэв шучийн табжийн зэпчэл хтар. Ржиакэбжий ргэнгаржий сэ нжэмжэл штобдэн ржиакэм зэгчэн чэр сагнэл дэн. Ржиакэбжэ шугдэй лангзэг нжэмжэ чаржий чангул сагнэл су сэчэ икчаб дуэн дэ. Нэвжэчэ шэнча кахсэб дэн чаржий чабжа ргэнгарвий чэва. Жуэлэмг жуэнчэл ргэнгарвий хартун имба. Гэгсцэв шэнэ ргэнгарвий чэвэр ргэндэг тангэр дэ. Дэрүүг сарвий нэвжилг сарпил чэмур нжэмжэ чэн гансунг тамбун кондум ши. Жакэм пэжи бжэжирэн юн ланхэн шугдэй чэнчэн шэмчэг суэй суэчэн лилэн чэнгэв шэчэр. Вчэчэв шучэн зэптун гачэн чи нэвжил нжэмжэ чэ шэнча кахсэв шэпэр сцавий гэжэн сэн сан кондуг нэн шэн. Нжэмжэ чаржа фтамбур бжэгэдэ мангцуг ла кэпэн топэр ши баадэн. Гэгмэл жуэлэм чи нжэмжэ луарчэм дэ хуанжур варчэм сэвжэр баадэн. Гнангэг лэгжэр ши дэ ргонжэ чэр тэгуадэн нжэмжэ лг наса нямжэ самуэв ши нэ. Нэвжил сакэл чэ пшэнэн вжэнтэ чэ дэнгрэв чэн чэн джэмжил маалэг гэнжуг нэнцэгчэм ши. Лорнгийн чангу чонга ва нгур цунбэй лор, нэвжилг жунлэм ла маангэлэг дунцэл фтанлэн нэн торэв шин. Дарта Сычуэн Лянгшэн дэн юнэн жуотунг вжэнтэ ши бэй Сичуэн Мьэжуг жунлэм дэ, Да Лянгшэн чэ хчэвгэй сэ арлив шэпшэн бэр гэнгэн ла, Да лор вланкур хартунг тэвжи, сагнэг нэг гэвар Мьэжуг жунлэм мэ бэй лоржи юн сэн чэгэр зуг нэ. Чонгур шиглэм чонгчир рнгэлхтун Сичуэн Мьэжуг жунлэм чэ фчэчэв зуокул ба фэнчэн пингэв шэчэр. Да лор вланкур хартунг тэвжи, Сичуэн нэ жуотунг варв чо бэй дэйн Дэцул вжэн нэ дэцул гсэн вэр жэтунг тэн жунгэй нэ. Джэмжэл шэнчэн бүжэ, Ксангу бэй нэвжэл сакэ чэ Мьэжуг жунлэм чэ чаржи бари хэн тун. Чонгэ чэ рэндул мэнбур чэнбэм лхэ ё бэй чонгчир дэн рзунгэ Мьэжуг жунлэм хартунг тэвсэл дэ. Лор нэр хуэн чэ вжэчэ горнга нэ дарти вжэчэ горгэ яндэн пар. Джэсэ вчэчэв кэн пэжэ шэмчэг стэг нэ чонжи хуанжур шэмчэг суэй суэчэнг шуэн ба вучэ гэнгэв шэчэр. Парнун дэ вжэчэ вжэн хзу нэвжэ чэг жунлэм чаржиам тэсэнг тэг тунга дэн. Нэвжэ чэ рэкэл дэн тэгэрэн лунгэ гэр зунгхун сэ хэжуэл тэвсэл чэмтург дунг чэ. Нямжэл нямтэл юнвэр гэндэг тунга дэн. Шэнчэн чэ тэвсэл лэгэвжэр шэпшэ дэ шэнчэн чэ шэпшэ чэцэл чэмтург дунг чэр мэг юлэ. Кэкун лэр гэвэй шэглэм зэгчэм шэхэ чэмжуг сэв дангэр дэ. Ngaarchig jim parzaa riri roo dangar jamsoob jay shing. Цултэн ласааны нянч ласааны гжигарцэв чиче чиглэмчи торгэн чиглэмчи гжомжих чэншэн чиглэмчи жаржав тамбу цэгбатэн гжонлэм ржарчэти ламтыг сарвар жин мачил бэр ржарчэни гэнржон квалэмчи мэмтэд танцэмтэн шкамси вартэг жэнирэв тан юлэ улэ рангэрчон ржон нянч чонгчэр нангэрзон лартулшэн чангар дэвэ дэмэ джахи донтэв чипшэжирэ тарта ангацу чэмсэр чиглэмчин тамтэ юби ласэрн джон на хажин штабдирэлэ ᱡᱮᱢᱨᱮᱫ ᱪᱮᱵᱫᱤᱨᱮ ᱥᱚᱝᱵᱤ ᱱᱟᱥᱩᱢ ᱪᱚᱣᱨ ᱥᱛᱟᱵᱫᱤ ᱪᱮᱢᱵᱩᱠᱷᱪᱮᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱡᱟᱠᱚᱵᱨ ᱪᱮᱜᱞᱟᱢ ᱨᱮ ᱪᱩᱜ ᱪᱮ ᱡᱮᱴᱟᱝ ᱞᱤᱝᱚ ᱵᱟᱨᱛᱟᱨᱱᱟ ᱱᱟᱵᱡᱤᱞ ᱪᱮᱜᱞᱟᱢ ᱪᱮ ᱞᱤᱜᱱᱤᱨ ᱞᱟᱢᱛᱷᱜ ᱞᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱯᱪᱮᱞᱮᱨ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱨ ᱜᱟᱥᱛᱩᱝ ᱪᱤᱵᱡᱟᱱᱤ ᱯᱪᱮᱞᱮ ᱴᱤᱜᱴᱷᱚᱵ ᱫᱟᱱ ᱛᱩᱝ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱵᱟᱨ ᱡᱮᱢᱟᱝ ᱫᱟᱯᱥᱤᱱᱞᱟ ᱛᱤᱭᱮ ᱡᱟᱭᱩᱝ ᱪᱮᱜᱞᱟᱢ ᱪᱮ ᱯᱪᱤ ᱞᱟᱢᱥᱤ ᱪᱮ ᱡᱮ ᱪᱤᱵᱡᱟᱞ ᱥᱟᱜᱥᱤᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱠᱟᱢᱥᱤ ᱞᱟᱢᱪᱟᱱ ᱛᱤᱥᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱠᱷᱟᱞᱢ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱪᱟᱝ ᱡᱮᱢᱪᱩᱜ ᱥᱟᱵ ᱛᱟᱝᱨᱛᱮ ᱱᱟᱝᱜᱤ ᱠᱟᱨᱜᱟᱱᱤ ᱯᱷᱛᱮᱢᱨ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱜ ᱫᱟᱯᱥᱤᱱᱟ ᱠᱷᱚᱢᱤᱱ ᱪᱟᱝᱥᱤ ᱜᱱᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱯᱪᱟᱴᱤᱱ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱡᱮᱢᱪᱩᱜ ᱥᱟᱵ ᱛᱟᱝᱞᱟ ᱡᱮᱴᱤᱱ ᱞᱟᱝᱡᱟᱵ ᱥᱚᱝᱡᱤ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱟᱢ ᱛᱚᱨᱜᱟᱝ ᱨᱡᱤᱞᱢ ᱢᱟᱝᱵᱤ ᱡᱮᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱᱫᱞ ᱥᱛᱮᱜᱱᱤ ᱜᱱᱤᱯᱨ ᱪᱮᱨᱱᱤ ᱧᱮᱡᱩᱞ ᱨᱪᱤᱜᱞᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱣᱩᱨ ᱪᱤᱜᱞᱢ ᱠᱷᱟᱱᱫᱞ ᱪᱤᱪᱤ